0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Дэнс Лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде. Бабина, Маркус Дилан и Марио Кола. Sweet Dreams. Рекорд ремейк.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12.

0: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
5: Телефон рекламы.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Между строк. С Арнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами «Ваш защитник в сфере ЖКХ». Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые. Абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно, прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. Не ответили, перезвонил еще раз.

0: Опять тишина. А ведь подождал подольше. Вдруг защитник ЖКХ по нужде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитников в сфере ЖКХ, которая не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызов. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово и не попробуем позвонить на горячую линию.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
3: Дэнс-лето.
4: На рекорде.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
1: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
0: Я доволен.

0: Рекорд. Погода.
1: Пару слов о погоде, пару приятных слов, наверное, все-таки о погоде. Сейчас в Самаре около 18 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и 22. Ну, могло бы быть приятнее, могло бы быть больше градусов, но, мне кажется, тоже нормально. Ну, это по мне. И по мне, и по тебе, я думаю, по вкусу придется следующая музыкальная подборка, ну, потому что она крутая. Кальвин Харрис с новинкой. Далее и послушаем классику в новом виде «Butterfly», «Common Lady». А 7 до 11 мега утра.
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
4: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Дэнс лет.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Сколько же у нас порой уходит времени на обычный выбор? Открываешь какой-нибудь стриминг, ищешь фильм.

фильм дольше, чем потом его смотришь. Треки порой долго выбираем, какие-то вещи, ну или вставать сейчас или через 5 минуточек. Ну а здесь на рекорде мы все выбрали заранее, так что можно расслабиться, не тратить силы на лишние какие-то клики. Включаем только то, что зайдет, только то, что взбодрит. Даже в рубрике «Трэш-пати» мы выбрали то, мы выбрали, мы там выбираем. Ты можешь подумать, что мы ставим все, что угодно, все подряд. Не-не-не. Выбираем, отслушиваем, и потом заставляем тебя слушать, да, ставим такое, чтобы ты или раздражался немного, выплеснул потом это чувство наружу, или посмеялся, вообще себе этот трек забрал. Неформатные темы у нас 8:40-8:45 в это время. До этого все-таки и тебе повыбирать придется все же, да, что-то. К примеру, из двух вариантов ответа на вопросы в утренних игрушках. В конце некоторых часов спрашиваем, какая из двух тем играла ранее. Или через 15 минут дам два варианта, сколько треков было 15 секунд в мини-миксе. Ну а еще выбор такой есть, надо его будет сделать в нашей летней игре. Стань аж дваошником, выиграй фирменную артезианскую рекордную воду от бренда «Кристальная». Но прежде реши, все забрать или часть себе, а часть другому игроку. Пока все же о том, что уже отобрали, и с любовью. Бибер Экши, «Фейтлесс». Далее «All Things Break», «Gravity». «The Chemical Brothers» тоже с нами.

Зоны Вертига. Мне кажется, почти все планы на это утро я озвучил. Приступаем к их осуществлению. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. Рекорд Дэнс Радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, беритесь за сложные рабочие задачи, но в отношениях сбавьте напор. Тельцы, соглашайтесь на компромиссы, это лучший день для примирения. Близнецы, отключите уведомления и отдохните от информации за приятным хобби. Раки, говорите твердое «нет» всем, кто пытается использовать вашу доброту. Львы, смело запускайте новые проекты и меняйте старые бытовые правила. Девы, проверяйте факты и продвигайте идеи, а вечер проведите расслабленно. Весы, откажитесь от спонтанных покупок, вам нужны эмоции, а не вещи. Скорпионы, доверяйте интуиции, но не используйте чужие слабости в спорах. Стрельцы, проведите вечер в тишине и ждите приятный денежный бонус. Козероги, бросайте дела и общение, которые держатся только на привычке. Водолеи, спокойно принимайте критику в офисе и избегайте пустой болтовни. Рыбы, перепроверьте планы на поездки и сделайте сегодня доброе дело. Гороскоп ты можешь прочитать в группе ВК, ну а переслушать в Максе и в телеге Радио Рекорд Самара. Утро.

Выясняем, насколько ты проснулся, насколько проснулась, может быть, твоя интуиция. Сейчас я оставлю 15 секунд на подборку треков. Ты считаешь, сколько получилось у тебя. Отправляешь ответ в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Ну, можешь, в принципе, не утруждать себя. Мне кажется, кстати, так большинство делает. А просто из моих вариантов выбрать верный, да, и отправить количество, опять-таки, повторюсь, в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Сразу троим подарю по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофе и Ти, тем самым однозначно взбодрю. Считаем.

0: Варианты даю. Здесь 5 треков было, либо 7 поместилось. Отправляй пятерку, либо семерку в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Что с погодой? Все нормально с ней. Сейчас около 18 градусов. По данным Яндекс Погоды, днем переменной облачности до 22. Ну, могло бы быть, конечно, и получше. С музыкой не может быть лучше, потому что она прекрасна. All Things Break. Действительно прекрасная композиция. Gravity. Послушаем и ждем маэстро Армина Ван Бюрена.
2: Слушай Радио Рекорд Самара Онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Radio Player. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
7: С 26 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
1: Дэнс лето. На рекорде.

0: Рекорд in the mix.
1: Если бы мы на кофейных стаканчиках писали имена победителей, тех, кто выиграл эти самые стаканчики с кофе, мы бы написали вот сейчас следующие фамилии. Ну, в общем, оглашаю имена тех, кто победил у нас первые мегутренние игрушки. Наши разминки ранее ставил 15-секундную подборку из треков, и надо было посчитать, отправить количество в личку телеги, в личку ВК. Приглашение на двоих в кофейню Мазай Хофинти у нас забирает сейчас Роман Макеев, Максим Рудаков и Марианна Егорова. Рома, Макс, Марианна, поздравляю. И приятного кофепития, либо чаепития, потому что абсолютно любой кофейный напиток вы можете заказать, либо чая, как угодно. Ждем следующих игрушек под отличную музыку.

0: Рекорд. Новости.
1: 7.35 на часах. Сегодня ночью в Самарской области действовал режим «Беспилотная опасность». На данный момент объявили уже отбой. Также вводили план «Ковер». В Самарском аэропорту были ограничения. Сейчас задержано более 10 рейсов. В этом году в Самаре планируется ввести запрет движения средств индивидуальной мобильности по улицам Ленинградской, Максима Горького, от Комсомольской до Вилоновской. Так ответили в городском дептрансе на жалобу одного из жителей на брошенные самокаты в центре. Разрабатывают проект обустройства искусственных дорожных неровностей на тротуарах, например, от бассейна ЦСКА ОС до Ладьи на Самарской набережной. Для упорядоченной парковки самокатов будет продолжена работа по нанесению специальной разметки, которую начали в этом году. Роспотребнадзор забраковал 3 пляжа в Самарской области. Выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям. На пляжах озера Сокольное 1 и 2 в Новокубышске, а также на муниципальном пляже Екатериновка. Это микрорайон Безенчукский, сельское поселение Екатериновка. Все оперативное в нашем телеграм-канале и в нашем МАК-канале «Радио Рекорд Самара». Срочное, важное, актуальное, интересное жизни города, страны, мира 24/7. Подписывайся.

28 минут. Музыка на рекорде, конечно, бодрит, но есть и другие способы так зарядиться. Ну, конечно, это кофе по утрам, мы много его разливаем. Ну и, естественно, было бы славно, если бы еще и десертик какой-нибудь на горизонте был. А он есть на горизонте, совсем скоро окажется у тебя в виде приглашения на двоих в кофейню «Мозаика Кофе-Инти» на кофе плюс десерт. Можно будет отправиться в любое время и как бы немножечко себя порадовать. Сейчас я поставлю два фрагмента двух треков. Мы любим этим заниматься. В конце мегутренних часов спрашивают, а что мы слушали? Да? Так, проверка пройденного, да, прослушанного. Выбирай первый фрагмент, либо второй фрагмент и отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно куда. Главное, укажи номер телефона, чтобы там, мы могли с тобой связаться. Ну и, соответственно, будешь 40-м, приглашение достается тебе. Итак, внимание, фрагмент номер 1.

0: либо цифра 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент в Самаре около температуры воздуха, да, около 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем до 23, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения, чуть позже все-таки будет 5 баллов, по крайней мере, такой прогноз нам сегодня дают. Сейчас, в данный момент, Московское шоссе от Кирова и до Нововокзальной у нас притормаживает немножко, минут на 10, особенно первая полоса, да, наверное, ну, а после Нововокзальной это точно первая полоса до Жигулевской. 22-го подъезда от Гагарина до Заводского шоссе. Сложности в движении есть на Заводском шоссе, ну, немножко перед 22-м, и от Кирова до Кабельной. На Нововокзальной от Карла Маркса до Старозагора, от Москвы до Новосадовой сложности небольшие на Карла Маркса перед Ракитовским шоссе. То есть, вообще, в принципе, сложности небольшие, крупных затруднений, ну, самый крупный это Москва, самолеты до Нововокзальной.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Радио «Рекорд Самара». Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио «Рекорд Самара». Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
10: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей». УЗИ – это наш профиль.
4: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте УЗИ-Самара. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
11: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Ростов. В программе «Аквагрим», шоу «Мыльных пузырей» и выступление группы «Черлидинга». Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17.00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
13: Подробности в официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: хорошая.
1: Хорошая. Ну, хорошести мы добавили, я так полагаю, да? Потому что мы уже вне эфира сказали, что ты у нас победила, вовремя верно ответила. Из двух вариантов какой нужно было выбрать? Первый, второй?
0: Первый,
1: конечно. Подсказала интуиция, недавно подключилась или все-таки действительно слышала, застукала этот трек?
0: Слышала, да.
1: Ну ты прям рано встаешь, да, получается? Лишняя бодрость точно не помешает, однозначно, вообще всем нам. Ирина, я тебя еще раз поздравляю, хорошего тебе дня, хорошей среды, ну и приятного похода в кофейню «Мозаик Кофе Инти». Приглашение на двоих на комбо кофе плюс десерт тебе достается. Ну, на два кофе, на два десерта, соответственно. Идем дальше, больше, впереди много игрушек. Не пропускаем, естественно, ждем их под отличную музыку.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 8 часов в Самаре, и скоро у нас на рекорде будет возможность с тобой встретиться. Я надеюсь,

с нами встретиться. И если наши возможности сойдутся, то все, как говорится, искра бури безумия, подарки. Ну, например, скоро начнутся рекордные заезды. На улице города ты можешь стать аж дуалошником и выиграть фирменную рекордную артезианскую воду от бренда «Кристальная». Просто приезжаешь на место, где наша машина будет находиться. Мы в эфире, естественно, будем говорить, где едем, где остановились. В телеге трансляция геолокации планируется, да. В Максе тоже будем писать, где передвигаемся, где припарковались. Ну, как минимум на месте наклейку рекорда точно сможешь получить. Чуть-чуть попозже скорректированные даты наших покатушек мы озвучим. Да, потом будет еще встреча. Да, но об этом расскажу прям вообще попозже. А пока рассказываю тебе о том, что будет тоже попозже, но не прям попозже-попозже, а уже в этом часе. Трэш-пати. Слушаем информационный трек «Засада». В середине часа выясняем, где патрули ДПС и сложности на дорогах. Опять-таки в эфире ты сможешь стать аж двоушником и выиграть несколько бутылочек рекордной воды. Ну а по музыке «Бобина».

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, беритесь за сложные рабочие задачи, но в отношениях сбавьте напор. Тельцы, соглашайтесь на компромиссы, это лучший день для примирения. Близнецы, отключите уведомления и отдохните от информации за приятным хобби. Раки, говорите твердое «нет» всем, кто пытается использовать вашу доброту. Львы, смело запускайте новые проекты и меняйте старые бытовые правила. Девы, проверяйте факты и продвигайте идеи, а вечер проведите расслабленно. Весы, откажитесь от спонтанных покупок, вам нужны эмоции, а не вещи. Скорпионы, доверяйте интуиции, но не используйте чужие слабости в спорах. Стрельцы, проведите вечер в тишине и ждите приятный денежный бонус. Козероги, бросайте дела и общение, которые держатся только на привычке. Водолеи, спокойно принимайте критику в офисе и избегайте пустой болтовни. Рыбы, перепроверьте планы на поездки и сделайте сегодня доброе дело. Гороскоп ты можешь прочитать в группе ВК, ну а переслушать в Максе и в телеге Радио Рекорд Самара.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.15, Самария, как вот без музыки на рекорде нельзя, да, так и без воды тоже невозможно, невозможно. Мы разыгрываем много воды, и не простой, а эксклюзивной, артезианской, фирменной, рекордной от бренда «Кристальная». Несколько раз в день стань H2Ошником, выиграй эту самую водичку в наших таких красивеньких бутылочках. Такие только у тех, кто побеждает. Что нужно сделать, чтобы победить? Ну, во-первых, заявить о себе, написать фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Номер телефона не забудь указать. Неважно, куда ты пишешь, сообщение приходит тебе в одно окно. И неважно, когда ты написал, давно-давно, либо недавно. Мы случайно выбираем участников во время розыгрышей. Дозваниваемся, и нужно просто ответить на звонок. Все, вода твоя, ты H2Ошник. Но вопрос, сколько ты воды заберешь с собой, все, что имеется на данный момент, либо поделишься со следующим игроком. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущих игроков. Если они, конечно, чем-то делились. Но вот на данный момент, да, поделились, наделились аж на 8 бутылочек. 8 штук у нас на кону. И через несколько минут, возможно, мы все разыграем. Может быть, часть. Посмотрим. Все зависит от решения того игрока, которому я позвоню. Сейчас наш рандом запустим.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Пока он выбирает, рассказываю тебе о погоде. В данный момент температура в Самаре плюс 18, по данным Яндекс. Погода днем до 23 и переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карта на 4 балла. Местами затруднения, но до 9 может увеличиться до 5. Московское шоссе от Кирова до Жигулевской у нас тормозит. Минут на 10 ты там застрянешь. В принципе, не так уж и много, но с утра пораньше, когда торопишься, конечно, каждую минуту на счету. Заводское от Кирова до Кабельной, от Профильной до 22-го партсъезда, такой небольшой затор. На Нововокзальной перед Москвой, перед Старзагорой, от Фадеева тоже сложности есть. На Тухачевскую от Гагарина и до улицы... до дачной, ну, где-то, ну, до зигзага, да. Так, что еще у нас? Да, в принципе, все. Все свободно относительно в таком режиме рабочем, утреннем, без каких-то крупных затруднений. Дальше Робин Шульц с новинкой и хит от Эббин Холлоу.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
6: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
7: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
6: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
7: Серьезно? Так можно было?
6: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
8: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре Альфа. На Новоурицкой 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в Альфе. Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров Аутебанк, Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
11: Разгулялась волна, а тебе Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
13: С 26 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90.
16: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения. Дэнс лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8:27. Познакомимся с еще одним H2Ошником рекорда. Ну, как познакомимся? Пока что он еще не стал. И даже не знает, что может стать H2Ошником. Сейчас позвоним и станет. И выиграет, я надеюсь, фирменную водичку рекорда в фирменных бутылочках от производителя «Кристальная». Несколько раз в день дарим, утоляем жажду. Звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить». И ранее, это может быть несколько минут назад, может быть несколько дней, даже недель назад, потому что мы уже играем не первую неделю. Если ты еще не писал, напиши «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Номер телефона не забудь указать. Отвечаешь на звонок, все, H2Ошник. Ну и дальше, правда, решить надо. Я вот говорю, что сложный выбор, да, делиться той водой, которая у нас есть, либо все забрать себе. На самом деле, ты так отвечаешь легко, вообще легко принимаешь решение. Сейчас мы накопили 8 бутылочек. Я напомню, что каждую игру у нас 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущей игры. Ну вот, в данный момент у нас 8 штук. Вот все 8 заберет у нас участник, либо, а мы делимся определенным образом, 3 себе, а остальное на следующую игру отложит. Узнаем. Мы дозваниваемся до Сергея, 8782, последняя цифра номера мобильника, дозваниваемся и посмотрим, что в итоге получится. Получится ли, возьмет ли он трубку. Ну, если возьмет, уж, в принципе, все получилось. Дальше просто нужно решить, сколько воды с собой заберет Сергей. 8782, последняя цифра номера мобильника. Так, набираем.
2: Доброе утро.
1: Так, доброе, Сергей, да?
2: Да.
1: Это рекорд, тебя беспокоит. Ты прямо в эфире. Звоним, потому что ты писал фразу «хочу пить», все верно?
2: Да, я слушаю в данный момент.
1: А, ты даже слушаешь в данный момент, значит, ты знаешь, сколько у нас на кону, и значит...
2: 8 штучек.
1: Да. И значит, ты уже, в принципе, наверное, уже принял решение, что сделать, как поступить.
2: Ну, половинку, думаю, можно забрать, половинку отдать следующему.
1: Какой ты хитрый. Так это не работает. У нас есть два варианта, Серега. Либо ты все забираешь себе, либо ты забираешь 3 себе, а остальное мы перекладываем на следующую игру, и тогда там уже будет 4 плюс 5.
2: Себе.
1: Что-что?
2: Три себе, да?
1: Я думаю, ты сейчас скажешь, ну тогда все. либо так. Так, 3 себе, да? Уверен?
2: Да.
1: Не пожалеешь потом? Не будешь локти кусать?
2: Нет, не буду. Пускай следующий человек тоже хорошее дело сделает.
1: Ты хочешь, чтобы и следующий поделился, да? И чтобы мы потом уже, не знаю, газельками отгружали, да? Сами уже возили воду, не к нам приезжали. Ну, посмотрим, сможет ли такая ситуация сложиться. Но на данный момент так. 3 себе ты забираешь, остальное перекладываем на следующую игру. Серег, я тебя поздравляю. Ты в любом случае, да, H2Ошник рекорда. Фирменная вода теперь и у тебя имеется. А где мы тебя застали? И ты нас тоже застал, потому что нас сейчас слушаешь в машине, наверное, да?
2: Да.
1: Ну все, теперь в машине тоже будет курсоваться, ну, по крайней мере, одна из бутылочек точно. Сергей, я тебе желаю хорошей среды, да, ну и, собственно, будь теперь с рекордом во всех смыслах, и с бутылочкой, и с приемником. А следующая игра, где уже 9 будет бутылок разыгрываться, совсем скоро, когда именно предупредим в телеге и в Максе, заранее мы там такие посты-напоминалки публикуем.

0: Засада на рекорде.
1: 8.33, самое, я читаю твои сообщения, которые поступают о засадах. Каждое утро вешаем посты засада в телеграм-канале, Макс-канале Радио Рекорд Самара. Можно писать в комментариях, читать, что другие пишут. Можно писать в личку, телеги в личку ВК. Я оттуда тоже читаю в режиме реального времени. Так, что на данный момент у нас имеется? Какие сообщения? Фрунзе Шостаковича, дальше солнечные просики из центра. Волгарь Казачья, вот от Юрия сообщение, демократическое Димитровце. Центр, старый мост от нефть в город, бывший МРЭО на Алматинке, общего овощи база на Олимпийской, Самарская Пионерская на Гэмбле, ракита съезд моста, камера напротив башни ВТИ. Угу, спасибо. Выезд из Новосемейкина, как в Москве ехать, к Московскому шоссе, ну, да, к трассе Народная башня в город, Заводское к Южному мосту, такая информация. Если под постами засады ты видишь сообщение, да, с информацией, которую сам хотел поделиться, все равно делись, актуализируй ее. Либо наоборот, может быть, хочешь написать что-то где-то неактуально, может быть, тоже обязательно пиши. ДТП, кольцо, Ракитовское шоссе и Московское шоссе. Спасибо за информацию, кстати, да. ДТПшках тоже пиши. Здесь не уточняется, это правда, в какую сторону, куда ехать. Желательно, конечно, побольше информации, но как есть, все равно предупредил, обозначил, молодец. Где-то, может быть, какие-то новые перекрытия неожиданные, неизвестные, неработающие светофоры и так далее. На Глинке просто коротко, ясно и непонятно. Ну и, пожалуй, все, да, все, что было, озвучил. А вот еще Аэропортовское шоссе после транзитный в город. Угу. Спасибо. Будь аккуратен на дорогах, соблюдай правила дорожного движения. Ну и, конечно же, слушай рекорд. Будут новые какие-то данные, сведения, которым ты хочешь поделиться. Делись в телеге, в Максе, под постами засада. По музыке дальше Оффенбах, Two Colors, Филатов и Кэрос и что-то эдакое в рубрике Трэш-пати.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
8: Dance, лето.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.49 уже. Уже нельзя откладывать больше рубрику «Трэш-пати», а уж тем более нельзя откладывать такой трек, который мы сегодня послушаем. Здесь мы включаем неформатные истории какие-то, чем-то выделяющиеся, разного уровня трэшовости, стилей, направлений. Не знаю, есть ли стиль, направление какое-то. Ну, направление, наверное, есть. Стиль, ну, тоже, наверное. Ну, что-то есть. Ну, в общем, сам решай, что я тут разглагольствую. Слушаем, комментируем желательно. Пиши в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, можно писать и там, я озвучиваю твои сообщения, ну а в конце трека мы проверяем, много ли нас сумели выдержать и дослушать до конца. Так, трэш-пати начинается, внимание, и жду твои комментарии, просто нравится, не нравится, маленький, все что угодно, присылай, скоро это все пойдет в эфир. Ну, поехали. Поехали.

0: комментарий. А, Юля написала, ну я проснулась. Спасибо. Удивленный такой смайлик. В шоке немножечко. Вчера собаки, сегодня куры. Что будет завтра, Рустам? Рустам, ну а вообще была сегодня идея поставить, вчера спрашивали, а где котики? Поставить котиков. Ну что-то пошло не так. Котики будут обязательно. Так, что? Ну котики вообще, в принципе, периодически у нас мелькают. Особенно там есть один диджей, который использует вокал кошачий. Так, так. И вам доброго утра. Вот от Ксении сообщение такое поступило. Но это надо на будильник. Срочно! Где скачать? Обязательно публикуем в наших соцсетях. Ну, сегодня, знаешь ли, как и вчера, наверное. Давай так, без вопросов будет. Просто напиши слово... Давай слово трэш. Так и напиши, что тут выдумываешь. Будешь роковым. Все, вкуснейшую ароматную пиццу тебе сдарю. Она сегодня на кону у нас в рубрике трэш-пати. Итак, слово трэш. Проверяем, дослушал ли ты рубрику до конца.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: А вот, собственно, да, и финал этой рубрики, как обычно, это прогноз погоды. В данный момент температура воздуха плюс 20. В Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем около 23. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. На 5 баллов движение плотная, да, уплотнилась, увеличила загрузка на 1 балл за полчаса. Сейчас на заводском шоссе от Кирова и до 22-го партсъезда проезд занимает 15 минут. Ну, прям терпимо, конечно, но 15 минут все-таки. Масленникова, стороны Московского шоссе и до Новосадовой тоже плотное движение. Москва от Кирова до Нововокзальной тормозит. И, кстати, от 22-го партсъезда до Нововокзальной улицы. То есть из центра имеет в виду где-то минут 10 потратишь. Антошка от Карбышева до Авроры тоже притормаживает. Тоже минут 10 Соколова от Лесной до Новосадовой. На Нововокзальной улице от Карла Маркса до Фадеева, от Новосадовой до Московского шоссе. Так, Алматинка, еще плотное движение от Ставропольской до Карла Маркса. Ну и Ракита немножко тормозит уже от Олимпийской до Карла Маркса. Будь аккуратен и встречай гатлаки. Ла-ла-ла, скоро-скоро.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Реклама. УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.

0: Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
2: Самый атмосферный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Айова, 26 июня, Самара, Аврора Молл, Маршрутка, Улыбайся, Бьет бит и многие другие любимые песни. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
3: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
4: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: подводим итоги рубрики «Трэш-пати». Сейчас отдам вкуснейшую ароматную пиццу, а уж какую-то там выберешь, с курицей или без. Так, песня была просто про курицу сегодня. Ну как, в исполнении даже, я бы так сказал. Курица. Если вдруг пропустил, сегодня вообще не понимаешь, что за бред я несу, то в наших соцсетях обязательно трек появится уже совсем скоро. Вопрос сегодня по тексту не было. Ну, нету текста, нет вопроса. Поэтому просто выясняли, дослушал ли ты до конца. Надо было слово «трэш» отправить в личку телеги, либо в личку ВК, оказаться 40-м по счету. И оказался 40-м по счету у нас Игорь, пока фамилию не знаю, последние цифры, номер мобильника 0989. 0989, Игорь, поздравляю, пицца твоя. Идем дальше. Много крутых треков у нас впереди уже, да, все трэш-пати позади. Все самое страшное такое, да, по музыке. Но, кстати, многие хотели бы, например, повторить, чтобы трэш-пати была чаще. Иногда такие предложения поступают. Ну, давай так, хорошего, либо плохого, понемножку. Завтра в это же время вновь плюс один шедевр.
1: Мега-утро на рекорде. Новый трек на рекорде. Бабина, Маркус Тилен и Марио Кола. Sweet Dreams. Рекорд ремейк.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Уже начало 10-го, в Самаре начинаем новый мега-утренний час, и в этом часе, ну, естественно, мы переслушаем много треков, потом я тебя спрошу, а что мы слушали и так далее. Естественно, продолжается наша игра H2Ошники, выиграли фирменную воду рекорда от бренда Кристальная. Конечно же, напоминаю тебе, что скоро у нас начнутся рекордные заезды, скорректированные такие даты подробные, когда катаемся по улицам города и утоляем твою жажду, расскажем совсем скоро, естественно, предупредим в наших соцсетях. Вообще подписывайся в телеге, в Максе вся информация, не только про рекорд, но и все самое важное, актуальное и интересное. Вот. И, естественно, там общаемся, и розыгрыши тоже проходят. По музыке 3D Block and Crown, ремейк на Power Dancer. Скоро с нами KDDK, тоже обновочка. Трендовая история, Шаде, Мод и Баинди.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, беритесь за сложные рабочие задачи, но в отношениях сбавьте напор. Тельцы, соглашайтесь на компромиссы, это лучший день для примирения. Близнецы, отключите уведомления и отдохните от информации за приятным хобби. Раки, говорите твердое «нет» всем, кто пытается использовать вашу доброту. Львы, смело запускайте новые проекты и меняйте старые бытовые правила. Девы, проверяйте факты и продвигайте идеи, а вечер проведите расслабленно. Весы, откажитесь от спонтанных покупок, вам нужны эмоции, а не вещи. Скорпионы, доверяйте интуиции, но не используйте чужие слабости в спорах. Стрельцы, проведите вечер в тишине и ждите приятный денежный бонус. Козероги, бросайте дела и общение, которое держится только на привычке. Водолеи, спокойно принимайте критику в офисе и избегайте пустой болтовни. Рыбы, перепроверьте планы на поездки и сделайте сегодня доброе дело. Гороскоп ты можешь прочитать в группе ВК, ну а переслушать в Максе и в телеге Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.16 в Самаре, на связи в телеге, в Максе и в ВК, конечно же. Не только новости там узнаешь, но и делишься новостями, выражаешь мнение, реагируешь, комментируешь и участвуешь в наших опросах. Иногда варианты нужно какие-то выбрать. Вот сегодня мы с утра взяли и спросили просто, а сколько у тебя бензина сейчас в бензобаке, да? Полный бак, больше половины, меньше половины, совсем мало осталось. Ну, может быть, ты вообще без машины. Голосуй, ну и про приятное, хотя, возможно, как посмотреть, да, когда у тебя был последний раз отпуск. Но тут своими словами уже, когда у тебя был последний раз отпуск и как ты его провел. Опросы организовали в телеге в Максе. Пиши в комментариях. Можешь в личку телеги, в личку ВК писать, как угодно. В мае в Питер ездил. Вот уже ответы приходят. От Марины сообщение поступило. Так, осенью в прошлом году в Таиланде. Вот от Андрея сообщение. В марте этого года дома отдыхал. Серега Моряков. Давно уже. Я теперь самозанятый, пишет Алексей. А так летом на Чкаловку ездим, пишет Алексей. Так, ремонтом дома занимаюсь в данный момент, типа в отпуске, это пишет Иван. Пиши тоже, я буду читать твои сообщения, когда у тебя в последний раз был отпуск, вспоминай. Я надеюсь, не надо напрягать прям память, ну, если надо, ну, то есть давно у тебя отпуск был, ну, что ж теперь, делись, и как ты его провел, тоже описывай.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Пиши, напомню, под опросами в телеграм-канале, Макс-канале, Радио Рекорд Самара, либо в личку ТГ, в личку ВК. Вот что в личку мне написали синоптики. В данный момент 20 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 23, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 4 балла. Местами затруднения на 1 балл меньше, чем полчаса назад, и вообще на 1 балл меньше, чем обычно в это время в среду. Где у нас проблемные места? Давай некоторые обозначим. Это у нас Московское шоссе от 22-го партсъезда до Нового вокзальной улицы, то есть из центра, чтобы ты понимал, да? Минут 10 ты потратишь. Далее на улице Авроры от Дебенко до Марии Старой Зан, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Масленку перед Мичуриной до Новосадовой, на Нововокзальном между Москвой и Новосадовой, на Ракитовском шоссе от моста и до проспекта Карла Маркса. Дальше Баиндия, Мод, Шаде и Соня Фудера. Think About Us.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт, 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
8: С 26 июня в сети магазинов «Планета Секонд-Хенд» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Секонд-Хенд».
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Танцевальный ритм, как запасная батарейка.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:28 в Самаре. Прямо сейчас о некоторых новостях расскажу тебе. Дамба прорвана под Самарой в Похвистинском районе. У населенного пункта Рысайкино уровень воды в реке поднялся на 1.5 метра. Разлив русла составил до 15 метров. В результате затоплены 72 приусадебных участка в селах Алькино и Рысайкино. Вода спадает, эвакуация не требуется. На случай ухудшения обстановки подготовлены 2 пункта временного размещение. Спустя 5 часов в Самарском аэропорту сняли ограничения. На данный момент задерживается 12 рейсов. Аэропорт Курумыч был закрыт из-за режима беспилотной опасности, о котором объявляли ночью. В 2026 году в Самарской области благоустроят 97 дворов и 125 общественных территорий в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Об этом сообщили на заседании комитета по ЖКХ и охране окружающей среды Самарской губернской думы. На программу выделено более 1,5 миллиарда рублей. Работы должны завершить до 1 октября. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара», а также в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2113.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
4: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tennet.ru.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
0: Лента. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
6: Дэнс лето.
0: На рекорде.

9.45, Самаре, проверка связи. Ну, во-первых, мы проверяем связь, общаясь с тобой, там вопрос какие-то устраивая. Вот сегодня выясняем, когда ты последний раз был в отпуске и как ты его провел. Пиши в телеге, в Максе под опросами, либо в личку в телеге, в личку ВК. Я чуть позже почитаю твои сообщения. Ну, а еще мы проверяем, насколько ты внимательно слушаешь, да, рекорд. Сейчас ставлю два, ну, мы так в конце мегаутренних часов делаем. Ставлю два фрагмента двух треков. Нужно вспомнить, какая тема была ранее. За правильный своевременный ответ подарю тебе по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофе Интина, абсолютно любой кофе. Сразу троим подарю. Вот так вот, сразу троим. Но на самом деле тут можно немножечко и обвести вокруг пальца. Может быть, ты просто угадаешь сейчас. Ну, не возбраняется. Два фрагмента. Выбирай либо первый, либо второй. Какая тема была ранее. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Варианты. Первый.

0: отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Да, давай так, жду 10, 20 и 30 каждому по двойному приглашению Мозаик Кофе Инсина, абсолютно любой кофе.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент у нас температура воздуха плюс 21 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем до 23, переменная облачность, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты, у нас на 4 балла, местами затруднения. Основные сложности сейчас на улице Авроры, Южный мост тоже заодно, от Южного шоссе до промышленности 10 минут, Московское шоссе из центра притормаживает, а 22-го парсеста до Нового вокзала, не все прям капитально, утром, ну, чуть ранее побольше времени не приходилось тратить. Революционная от Дыбенко до Москвы, от Подшипниковой до Московского шоссе, на Заводском от Профильной до 22-го, на Ракитовском шоссе от Магистральной улицы до проспекта Карл Маркса, Олимпийская и Карл Маркса перед Ракитой. Небольшие проблемы есть на Ташкентской от Карл Маркса до Старзагоры.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Это трэш Фатти на рекорде. Слушай каждое мега-утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Треш Фатти в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья советов принимают Ростов. В программе «Аквагрим», шоу мыльных пузырей и выступление группы черлидинга. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров. И на сайте amoda.ru.
4: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
5: Телефон рекорд.

0: утренняя раздача бодряков, треков побудок и кофе продолжается. Ну, что утром? Треки, будильники, кофе, что нужно еще? Так, ранее ставил два фрагмента двух треков, нужно было вспомнить, какая тема была. Так, в конце утренних часов мы подводим итоги 60 минуток и дарим бодряки вот эти кофейные. Цифру 2 надо было отправить, из двух вариантов выбрать все-таки второй вариант. И вовремя верный ответ прислали, ну, многие на самом деле, просто верный ответ прислали, а многие неверный ответ, но вовремя конкретно цифру 2 пришла от Максима Калинина, Артема Яковлева и Андрея Судакова. Я вас поздравляю, Макс, Тема, Андрюха, поздравляю, каждому дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаика Кофе-Инфинити» на абсолютно любой кофе. Так, кофе отдал, а музыка у нас остается. В принципе, она никогда не исчезает и никогда не заканчивается. Мега утро здесь.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Так, 10 часов в Самаре, и тут претензия прилетела к нам на рекорд. Да, претензия. Сегодня отмечается Всемирный день господства кошек. Ну, вот как написано, так и прочитал. И не только я прочитал эту информацию, видимо. Тут Андрей нам пишет. Сегодня Всемирный день господства кошек, а вы обещали поставить песню про котиков в рубрике «Трэш-пати» и не поставили. Как же так? Разъясняю ситуацию, кто только что, может быть, включился. Вообще, в принципе, обычно в это время слушают рекорд и вообще не попадает на «Трэш-пати». Есть такая рубрика 8:40, 8:45 примерно. Мы ставим неформатные композиции, от которых иногда уши в трубочку сворачиваются. Иногда треки, наоборот, заходят на ура и вам очень-очень нравится. И вчера у нас песня про песиков была, и попросили поставить про котиков. Ну, я сказал, ну, окей, поставлю завтра. Завтра наступило, и сегодня у нас был курятник вместо котов. Ну, вот, поэтому претензии прилетело. Но самое главное в трэш-пати это что? Это то, что мы ставим абсолютно все, что угодно, что нам захочется. Вот не захотелось сегодня котиков ставить, не поставили, поставили другое. Если что, по хэштегу Трэш-пати можешь найти выпуски предыдущие, а то, что сегодня звучало, ну, уже мы тоже опубликовали в телеге и в Максе. Так, ну, Трэш-пати это 8:40, 8:45, каждое мега-утро, это уже позади сегодня. А что впереди? Впереди розыгрыш H2O-шники, брендированные рекордной воды от производителя Кристальная, также общение и нормальная музыка «Медуза». А впереди аниме и Джорджи Бьютифул. Услышим ремейк на классику от O'Neill.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, беритесь за сложные рабочие задачи, но в отношениях сбавьте напор. Тельцы, соглашайтесь на компромиссы, это лучший день для примирения. Близнецы, отключите уведомления и отдохните от информации за приятным хобби. Раки, говорите твердое «нет» всем, кто пытается использовать вашу доброту. Львы, смело запускайте новые проекты и меняйте старые бытовые правила. Девы, проверяйте факты и продвигайте идеи, а вечер проведите расслабленно. Весы, откажитесь от спонтанных покупок, вам нужны эмоции, а не вещи. Скорпионы, доверяйте интуиции, но не используйте чужие слабости в спорах. Стрельцы, проведите вечер в тишине и ждите приятный денежный бонус. Козероги, бросайте дела и общение, которые держатся только на привычке. Водолеи, спокойно принимайте критику в офисе и избегайте пустой болтовни. Рыбы, перепроверьте планы на поездки и сделайте сегодня доброе дело. Гороскоп ты можешь прочитать в группе ВК, ну а переслушать в Максе и в телеге Радио Рекорд Самара.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Вас очень много, H2Oшников рекорда, но еще больше людей, которые пока что не выиграли фирменную рекордную артезианскую воду от производителя «Кристальная». Но, как говорится, еще не вечер, еще не осень, не все лето. Разыгрываем несколько раз в день. Звоним одному из тех, кто ранее заявил о себе, написал, отправил заявку. «Хочу пить». Сделай это, если вдруг еще не свершилось. В личку телеграм-канала отправляй сообщение, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Неважно куда и неважно когда ты это сделал, главное укажи номер телефона. Дозваниваемся, ты берешь трубку и все, ты H2Oшник, вода твоя. Вопрос только, сколько воды ты заберешь? Тут уже тебе решать, мы тебе предлагаем на выбор либо все забрать, либо поделиться зачем-то. Да, ну вот зачем-то все делятся, пока мы не выяснили причину. По доброте душевной, может быть, как-то стрёмно все забирать у всех на виду, может быть, еще какие-то причины. Ну, может быть, выясним через несколько минут. Самое главное, мы выясним, кто станет H2Oшником. Я очень надеюсь, что тот, кому будем звонить, возьмет трубку. Играем буквально через несколько минут.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 21 градус, по данным Яндекс.Погоды. Днем 23, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. В данный момент на заводском от профильной до 22-го партсъезда наблюдаются небольшие сложности. Также на Соколово от Лесной до Новосадовой, ну, на заводском от Кабельной до 22-го еще забыл. Аврора от Южного моста до Промышленности, тоже небольшие проблемы. Везде где-то 5-10 минут, не больше. Но вокзальный между Москвой и Новосадовой, как обычно, революционный от Подшипниковой до Гаражной, Олимпийской, Карл Маркс немножечко притормаживают перед Ракитовским шоссе.
0: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
2: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
3: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
4: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
3: Серьезно? Так можно было?
4: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
5: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10 часов 22 минуты. Я готов уже в список H2Ошников занести еще одно имя. А готов ли этот человек стать H2Ошником? Я думаю, что готов. Главное, чтобы он как-то не потерялся, не растерялся и ответил на наш звонок. Это вот единственное условие, чтобы выиграть воду. Да, вопрос, сколько он готов с собой унести, все, что у нас есть, либо поделиться со следующим участником. Напомню, разыгрываем фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Звоним несколько раз одному из тех, кто писал «хочу пить». Если не писал, то еще то напиши в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Номер телефона не забудь указать. Отвечаешь на звонок, нам позвонили. Все, ты H2Ошник, вода твоя. Ну, надо решить, вот сколько ты с собой заберешь. Все, либо там три бутылочки себе, остальное другому. Каждый раз у нас на кону 4 бутылочки плюс то, что осталось от предыдущего розыгрыша, чем поделились, если, конечно, чем-то кто-то поделился. Ну, мы тут делимся, постоянно какие-то джекпоты формируются. Сейчас на кону 9 бутылочек. 9. Вот заберет ли все 9, унесет ли? Ну, уверен, что может унести, но захочет ли все уносить? Иван, 4190, последние цифры номера мобильника, 4190. Дозваниваемся до Вани, сделаем его H2Ошником. А вот заберет ли он все, либо сделает приятное другому участнику, поделится с ним чем-то. Вот вопрос такой я ему задам. Дозвон есть, отлично. Ваня в одном шаге от звания H2Ошника и от брендирования рекордной воды. Такая только у наших участников, которые победили, которые ответили на звонок, между прочим. А тут что-то как-то Ваня не торопится отвечать. Вань, поторопись. Прям пару гудков осталось у тебя. Раз. И два. Нет. К сожалению, что-то я тут распинался, в итоге Ваня не ответил. Но нет, так нет. Ладно, в следующий раз, возможно, вопрос, как поделить 9 бутылочек, станет именно перед тобой, когда следующий эпизод предупредим заранее в телеге и в Максе.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:27 на часах. Сегодня в Самаре пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщил правительство региона. Специалисты отработают действия межведомственной группировки сил и средств. Цель – проверить взаимодействие служб при возникновении условий угрозы диверсионно-террористических актов. В Самарской области в мае замедлилась инфляция. Ее уровень составил 6,59. Это чуть выше общероссийского показателя. Цены в регионе, по данным Росстата, снизились на 0,36% к апрелю. На набережной Некрасовского спуска в Самаре сегодня откроют мобильный туристический центр Москвы. Специалисты расскажут о функционале, онлайн-планировании и дадут советы по выбору маршрутов. Для жителей подготовлены различные конкурсы, викторины и розыгрыш подарков. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных жизни города, страны и мира круглосуточно в телеграм-канале и макс-канале Радио Рекорд Самара.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: тобой это что-то. Это что-то.
1: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:43 в Самаре. Твои приятные сообщения об отпуске. Конечно, иногда как бы они неприятны, потому что отпуск там давно был, или уж слишком приятным воспоминаниям хочется повторить, а возможности сейчас, например, нет. Или отпуск в принципе нет и давно не было. Короче, когда последний раз был отпуск у тебя? Как ты его провел? В мае в Питер ездил, да. Вот, Марин, 2 недели назад с ребенком на больничном. Тоже считается какой-то отпуск, потому что работаю неофициально. Другая Марина написала. В данный момент идет Елена, но не поделилась, Лена, что как, чем занимается. Да, во время весенних каникул у детей 1 неделя в конце марта гуляли по набережной с детьми, ходили в парк развлечений, в термы, пишет Олеся. В мае 25 года был отпуск у Антона. Год прошел с лишним. Провели в Анапе. Палец вверх здесь. На второй половине мая в Дагестане Марго была. Давно уже не была в отпуске. Елена нам пишет, и все. Больше ничего не пишет. Я желаю, чтобы отпуск у тебя был, чтобы ты его хорошо проводил, так, как тебе хочется. Вообще, в принципе, устраивай себе отдых.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Без выходных трудятся синоптики. У нас сейчас плюс 22, по данным Яндекс.Погоды, на градус больше будет днем, ну, то есть 23, и переменная облачность. Обещают нам, по данным Яндекс.Карты, по данным сервиса Яндекс.Карты, загрузка дорог оценивается у нас сейчас на 4 балла, местами затруднения. В принципе, ничего в ближайшие часы не должно произойти, по крайней мере, не прогнозируется. В данный момент сложности есть на Соколово, от Лесной до Новосадовой, кстати, 10-15 минут ты там пробудешь. На Заводском от Кабельной до 22-го партъезда здесь 10 минут. На Московском шоссе есть проблемы от Революционной до 4-го проезда. Небольшое скопление транспорта на Нововокзале между Москвой и Новосадовой. Южный мост от Южного берега Авроры до Промышленности тоже до 10 минут.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: 20.00. Русский час на рекорде.
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Вейкаперы.
1: На Рекорде.
2: Доброе утро всем. У нас 10.01 в Петербурге по московскому времени. В этом часе, в конце нашего шоу, мы будем отвечать на ваши вопросы. Любые, которые только зададите в чате мобильного приложения Рекорд.
3: Да, вот, например, едете вы на работу, у вас стоит какой-то вопрос. Мы его можем решить. Просто напишите его в чат с удовольствием.
2: И если что, про трансмиссию не спрашивайте. Портал, три иностранных артиста, Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки 16 октября, вот интересовались, Москва, Викей, Стадиум, а 7 ноября, Санкт-Петербург, Темпл Оф Дир, трансмиссия Портал. Уже завтра последний день, кстати, предпродажи билетов по специальной цене. На сайт radiorecord.ru переходите, 18+ по возрасту.
3: Интересный факт. Пользователи ВКонтакте назвали любимые и нелюбимые сленговые слова. Так, топ любимых. Загибаем пальчики. Рандом. Нравится?
2: Ну, хорошая, но старая.
3: Флэшбэк.
2: Тоже хорошая.
3: Сорян.
2: Нормально.
3: Чил.
2: Ну, это да.
3: Жиза.
2: Жиза.
3: Вайб. Меньше какое? Всего.

0: Пользователям нравится фапеп.
1: Это понятно.
0: Тильт и нишевый.
1: Нишевый. Ну, это все из-за того, как их произносят и кто, наверное.
0: Слушай, ну, кстати, там они и предлагали, как можно заменить. Например, предлагаю заменить слово «лук» образом, говорить «прости» вместо «сорян», говорить «отдых» вместо «чил», вместо «скипнуть» говорить «пропустить», вместо «нишевый» говорите «для своих», вместо «токсик» говорите «кислотик», вместо «краш» говорите «сердцепокоритель», и вместо «хейт» «презрение».
1: По-моему, сленг еще вообще никто не победил. И не смог изменить за все времена, которые они существовали. Поэтому, ну, придут другие слова на эту смену.
0: Кислотик.
1: Пока, Кэти. Кислотик. Кислотик диджей. Кислотик мюзик.
2: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Возможно, про ромашки.
2: Нет, про ромашки вчера не было и сегодня не будет. 529 лет, как открыта Канада. Поэтому интересные факты будут про Канаду. И вообще, мне кажется, сегодня замечательный день приготовить известное канадское блюдо. Это аппетитная смесь картошки фри и сыра с подливой. Называется оно путин. Серьезно. Это знаковое блюдо местной кухни. Я не пробовала, но я, если честно, не поняла, что за подлива. Такая она коричневая.
1: Рецепта нет этой подливы?
2: Вот нужно заморочиться, да, найти. В общем, попробуйте, видите рецепт путин, картошка фри и сыр с подливой. Приготовьте сегодня. Тащить мертвую лошадь по улице незаконно. Причем незаконно это делать только по воскресеньям. Что означает, что если вы хотите пройти с мертвой лошадью в понедельник, это вполне можно сделать.
1: На выходных, конечно, там дети не на учебе, зачем это видеть?
2: А по поводу детей, кстати, незаконно случайно напугать ребенка до смерти. Серьезно.
1: Но это нигде незаконно.
2: А, нельзя носить змею публично. Интересный закон. Недопустимо устраивать слишком много распродаж. То есть там есть прям конкретный закон, что вот не более двух гаражных распродаж в год в любом жилом районе.
1: Ого, ничего себе.
2: А, нелегально возить лам в национальные парки, нелегально иметь домашнюю крысу. Угу. А вот здесь почему? У нас же можно, да, иметь домашние крысы?
1: Да, их полно.
2: Мне кажется, у меня в детстве были домашние крысы. Они сбежали, помню, в деревне.
1: Стали уличными, да?
2: Да, я испугалась. Они сбежали куда-то через дырку в доме. Я на скамейке, по-моему, часов 6 прождала бабушку.
1: Ждала их, да?
2: Нет, я бабушку ждала.
1: Я понял.
2: Ну и запрещено красить дверь гаража фиолетовый.
1: А с чем это связано?
2: Вот тут тоже интересно, потому что, видимо, и двери дома, и гараж нельзя фиолетовый. Непонятно почему.
1: Ну, кстати, самое актуальное про Канаду сегодня. Они сегодня играют со Швейцарией в 22:00 по московскому времени. И матч вообще непредсказуемый. Никто не знает, что будет. Швейцария и Канада.
2: Канада в день Канады победит.
1: Думаешь, Канада?
2: Ну, мне кажется, у них сегодня мотивация. Ну,
1: предпочтение отдают, конечно, Швейцарии. Но да? Посмотрим, ну, что
2: давай,
1: будет вечером.
2: Завтра поговорим.
1: Да.
0: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
3: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами «Ваш защитник в сфере ЖКХ». Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые. Абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно, прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, и я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. Не ответили, перезвонил еще раз.

0: Опять тишина. А ведь подождал подольше. Вдруг защитник ЖКХ по нужде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитников в сфере ЖКХ, который не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызовы. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово и не попробуем позвонить на горячую линию.
1: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Разгулялась волна.
4: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: С 26 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
8: Дэнс Лето. Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.
9: Дэнс Лето.
10: На

0: Лайтовые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 24 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку очень захочется понравиться кому-то из ваших родных и близких.
1: Тельцы, сегодня звезды рекомендуют вам напомнить вашей половинке о том, что вы ее любите.
2: Близнецы, кажется, вы начали мыслить стереотипично. Если цветы, то розы, если конфеты, то шоколадные. Если на свидание, то на каблуках или в галстуке.
1: Раки, сегодня будьте искренни с вашим любимым человеком, это важно.
2: Львы, сегодня звезды рекомендуют вам проявить мужество и отвагу.
1: Девы, сегодня вы будете ждать от вашего любимого человека каких-то определенных действий, решительных поступков или, напротив, нерешительного молчания.
2: Весы, попросите сегодня своего благоверного приготовить ужин на всю семью.
1: Скорпионы, сделайте сегодня все возможное для того, чтобы ваш любимый человек почувствовал себя настоящим героем.
2: Стрельцы, сегодня поведение вашего любимого человека будет не настолько логичным, насколько вам хотелось бы.
1: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет непросто почему-то понять вашу логику.
2: Водолеи, сегодня вашему партнеру захочется устроить вам настоящий праздник.
1: Рыбы, нынче даже самых жизнерадостных представителей вашего знака зодиака может посетить щемящее чувство того, что что-то ушло. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума упростила получение ипотечных каникул для семей с детьми. С 1 сентября при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка заемщики смогут оформить льготный период без необходимости доказывать снижение доходов. Ипотечные каникулы будут предоставляться на срок до 1,5 лет и распространяться в том числе на кредиты, оформленные до вступления закона в силу. В России в 2,5 раза выросли продажи специальных присадок для бензобака, которые, по словам продавцов, помогают экономить топливо и даже превращают 92-й в 95-й бензин. На фоне проблем с топливом автомобилисты активно скупают такие волшебные таблетки. Однако многие эксперты и автолюбители считают их бесполезными. FIFA лишила аккредитации парагвайского комментатора Хорхе Веро после критики руководства организации. Решение было принято после матча Парагвай-Турция на чемпионате мира. FIFA заявили, что причиной стали неоднократные личные нападки и уничижительные высказывания в адрес должностных лиц организации. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Рекорд.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самое время для них.
2: Так, автолюбители предупредили о мошеннической схеме с фейковой раздачей бензина. Оказывается, есть сайты, которые предлагают как будто бы забронировать 20 литров топлива, присылают там циферки определенные, которые нужно где-то подтвердить, и как будто бы потом этот QR-код вы показываете и забираете свой бензин. Все это фейк, все ведет на фишинговые сайты и взламывают у вас аккаунты.
1: Да, ребята, и те, кто заправляются канистрами, приезжают на автозаправочные станции, сейчас не нужно этого делать. Вы создаете еще больше дефицита. Зачем? Это приезжает прям газелями, забирает бензин, и эти ограничения, понятно, почему введены. Если бы этого не было, ребята, всем бы было гораздо проще.
2: Ну, видишь, всех напугали зачем-то.
1: Ну, это история опять. Гречка, сахар, началось.
2: Ну, да.
1: Почему мы не умеем просто вот...
2: Я, кстати, не покупала тогда гречку.
1: Не впрок. Да нет, конечно, зачем? И с бензином та же самая история. Ребята, какой что, апокалипсис ждет какого-то.
2: Ну, лошади же есть.
1: Гужевая повозка в правилах дорожного движения.
2: Велики
1: что, есть. Зря учили, что ли? Ну, в конце концов, все же мы знаем, нас должны все объезжать на гужевой повозке.
2: А гужевую повозку надо ее, да, ей уступать?
1: Да, самое главное, главнее трамвай. Да, это гужевая повозка. Там вообще против нее нет приема никакого. А в Перми управляющая компания в июне отчиталась об уборке январского снега.
2: О, молодцы.
1: Жительница Перми еще 19 января пожаловалась на неубранный снег во дворе, прикрепила фотографию, говорит, ну что же вы делаете-то, ироды. За несколько месяцев УК успела сослаться на погодные условия, передать требования исполнителю, ну началась эта бюрократия. А до 2 июня женщины прислали фотоотчет, уже все зеленое, говорит, смотрите, снега нет, мы
2: молодцы.
1: Справились. Да, естественно, женщина поделилась всем в социальных сетях, все высмеяли, собственно, эту управляющую компанию. Ну, тоже куда собрались, да? Как будто бы зачем?
2: Ну, актуальные, что?
1: Ну, актуальные, конечно.
2: А сколько у них есть? Они же, понимаешь, официально они 30 дней должны принять это заявление. Потом 30 дней у них есть на ответ.
1: Ну,
2: вот так все и затянулось.
1: Кто-то пробанил контроль, видимо, этого всего. Поэтому нужно идти выше женщине точно и прикреплять даты, наверное, вот этого, вот этой фотографии, где, смотрите, мы все убрали, все зеленое. Ну, круто.
0: Вейкаперы.
3: На рекорде.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 23. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается на 4 балла. Местами затруднения. И постоишь прямо сейчас. Улица Авроры, Южный мост от Южного шоссе до промышленности. Ехать будешь минут 10. Тормозит Заводской от профильной до 22 партизда на Московском шоссе от Николая Панова до 4 проезда. Сложности также на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. Там 5-6 минут. Столько же на Нововокзале от Московского шоссе до Новосадовой. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я напомню, что родной самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, даже без приемника дома, на работе, за городом. И если ты в Самаре, это можешь сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще вариант — это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте, в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение радиоплеера в разделе «Регионы», выбирай Самарскую область. Будь в нашей компании, будь всегда в курсе, что происходит в городе, и, конечно же, участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
0: Реклама.
2: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
3: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка. Компания «Автокресло детям» разработана при поддержке ГИБДД и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.ru.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», Татьяна Куртукова, «Арти Гайсти», «Стас Бьеха», «Ольга Бузова», «Сергей Лазарев», «Люся Чеботина». Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
9: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид «Дивал» G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры «Дивал» в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И этим летом топ-1 фраза, которую чаще всего отправляют нам в личные сообщения, звучит как «хочу пить». Нужно больше этой фразы, потому что уже в этом часе, через 15 минут, с тобой играем в H2Oшники, и, возможно, именно она принесет тебе несколько эксклюзивных бутылочек нашей фирменной воды «Радио Рекорд Самара». А так уж, сорян, купить нельзя просто нигде, можно только выиграть, и только у нас, и только в этом часе. Поэтому отправляй фразу «хочу пить» в личку телеги, либо же нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», и не забудь указать номер мобильного телефона, это чтобы мы могли до тебя дозвониться. Ну а теперь рассказываю по музыке, что будем слушать в ближайшие 60 минут. Армин Ван Бюрен, Арджи и Марло Рекс, Like a Child. Еще будет трэп «Мафия Хаус», «Мафия Стайл». Послушаем Сони Фадеру и Поппи Бескамп, «Think About Us». А еще в этом часе будет

0: H2Oшники на рекорде.
1: А мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и звоним в прямом эфире. Ну и если дозвонились, тогда ты уже решаешь забрать весь приз, все бутылочки, которые у нас на кону, либо поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Все подробности и информацию о накопленных литрах найдешь в наших каналах в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Играем уже через несколько минут, так что если еще не отправлял фразу «Хочу пить» в личку телеги либо группы ВКонтакте, делай это прямо сейчас.
2: Реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
4: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
6: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
7: Дорога в облака.
6: Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
8: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Рекорд.
13: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Продолжаем нашу летнюю игрушку, в которой ты можешь выиграть эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По правилам, ты сначала должен отправить заявку на участие, написать фразу «Хочу пить» в личку нашей телеги, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» оставить номер мобильного телефона. Наш рандомайзер случайным образом выбирает одного из участников, мы пытаемся до нее дозвониться, и если он берет трубку, мы предлагаем ему забрать бутылочки воды. Все максимально просто. Наш рандомайзер определился, им стал Серега, последние цифры мобильника 1582. Пытаемся до него дозвониться, ждем, появятся ли гудки и ответит ли вообще Серега. Есть гудки, отлично, пошли. Но вот пока Сереги мы еще не слышим. Дадим небольшой шанс. Итак, можно, наверное, до вечера даже будет ждать.
2: Абонент берет трубку.
1: Ну, нет, так нет. Не хочет брать трубку, не хочет, значит, получить фирменную эксклюзивную водичку рекорда от бренда «Кристальная». Ну, ничего страшного, бутылки останутся пока у нас, и они могут достаться тебе, но для этого всего-то надо написать фразу «Хочу пить» в личку телеги, либо группу ВКонтакте и оставить номер мобильного телефона.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: 14 рейсов задерживаются в Самарском аэропорту. Напомним, ночью Курумыч был закрыт из-за режима беспилотной опасности. Отметим, что вылет одного самолета в Сочи отложен уже на сутки. В Самаре 4 июля в парке Гагарина откроется площадка для сдачи нормативов ГТО. Посетить ее можно будет с 10 до 13 часов. Все желающие от 6 до 70 лет и старше могут попробовать свои силы в выполнении отдельных видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. В Самарской области дожди продолжают бить рекорды. Суточный максимум количества осадков был перекрыт 23 июня.

0: Расскажу тебе о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером пасмурно и до плюс 21. А также не забывай, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любой точки, где бы ты ни находился и чем бы ни занимался. И не только пока едешь где-то в машине. Еще можно слушать, например, из дома с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще как вариант можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте, либо же в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Можешь слушать прямо на сайте, а можешь скачать приложение. Главное, не забудь указать местоположение — Самарская область. Оставайся с нами на связи.
1: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
3: Телефон

В эфире Рекорда стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, вот тут листала наш телеграм-канал Радио Рекорд и нашла очень интересную новость о том, что врачи стали самыми привлекательными мужчинами для российских женщин. Почти 40% опрошенных готовы завести отношения с врачом. На втором месте инженеры, на третьем юристы. В антирейтинг попали блогеры, геймеры, охранники и таксисты. Опрос проводили среди 2000 респонденток. Ну и, кстати, это замечательно, друзья. А если у вас до сих пор нет своей второй половинки, слушайте шоу «Рекорд Пати» по субботам. В 0 часов стартует рубрика «Знакомство». Там как раз-таки я вас всех и познакомлю в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Кстати, переходите туда прямо сейчас. Там есть огромное количество новостей и интересных событий, которые состоятся совсем скоро. И вокруг рекорда обязательно подписывайтесь на наш канал. Будем рады видеть вас там. Давайте расскажу вам о музыке. В этом часе послушаем работу от Робин Шульц «Better Times».

0: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет». Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Ростов. В программе «Аквагрим», шоу «Мыльных пузырей» и выступление группы «Черлидинга». Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
5: Разгулялась волна, а тебе не почем.
6: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: С 26 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Очередь автомобилей на Крымском мосту выросла до 899, сообщил в МАКСе оперативный канал о ситуации на мосту. Время ожидания на данный момент составляет примерно 3 часа. Госдума рассмотрит поправки в налоговый кодекс для поддержки производства топлива. Предлагается считать смешение прямогонного бензина с другими компонентами полноценным производством, если в результате получается высокооктановое топливо. Кроме того, для компаний, перерабатывающих нефтяное сырье, предусмотрят налоговый вычет по акцизам, в том числе при таком способе производства бензина. Завершился второй тур чемпионата мира. Сборная Португалии разгромила Узбекистан, а Криштиану Роналду отметился очередными историческими голами. Англия и Гана сыграли в безголевую ничью. Это уже четвертый матч турнира без забитых мячей. Хорватия одержала первую победу на турнире, минимально обыграв Панаму, а Колумбия благодаря победе над ДР Конго досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 24, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 21 градуса. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Постоишь сейчас на Ракете от магистральной до Карла Маркса. Сложности в районе Южного моста от Южного шоссе до промышленности ехать будешь минут 10. Постоишь на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой. Ну и революционно от Печерской до Московского шоссе традиционный 5-6 минут. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я хочу тебе сообщить, что совсем скоро мы начинаем рекордные заезды на водовозке. Будем дарить на улицах Самары фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Сначала мы будем где-то ехать, потом припаркуемся. Вот где наш авто, будем, естественно, говорить тебе об этом в эфире. А еще покажем в трансляции, в геолокации, в телеграм-канале и будем писать в нашем Макс-канале. Поэтому приезжай на место, вытягивай один из подарков. И как минимум ты сможешь получить наклейку «Радио Рекорд Самара» для машины. А еще можешь стать аж двоушником рекорда и выиграть фирменную воду Рекорда от бренда «Кристальная». Точные даты заездов озвучим совсем скоро. Все это для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид «Дебал» G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры «Дебал» в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс Радио».
0: Телефон рекламной службы.

0: Record Radio.
1: На связи Рекорд. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия» под названием «Портал». Встречаем трех иностранных артистов. Это Рон Скиспид, Ален Вотс и Рэм. И, естественно, российские звезды трансмузыки вас также будут ожидать. Все это случится 16 октября в Москве в ВК Стадиум. И 7 ноября увидимся в Санкт-Петербурге на классной площадке Temple of Dir. «Трансмиссия. Портал». Друзья, и уже завтра последний день продажи билетов, предпродажи билетов по специальной цене. Внимание, переходите на сайт Радио Рекорд 18+, и забирайте свой билетик. Увидимся. Давайте расскажу о музыке. В этом часе работа Джази энд Шприц «Can't Deny It». Появится Эбин с работой «Hollow». Также трек от Block

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. If V. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
6: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: В Крыму приостановили проведение спортивно-массовых мероприятий, сообщает региональное министерство спорта. До 1 сентября также приостанавливается тренировочный процесс и выезд спортсменов за пределы республики. Депутаты призвали создать на госуслугах сервис отслеживания платежей по алиментам. Отмечается, что сейчас у граждан, в пользу которых взыскиваются алименты, нет удобного приложения с информацией о том, какая сумма должна быть уплачена, какие платежи поступили и имеется ли задолженность. Неймар полностью восстановился после травмы и готов вернуться на поле в матче с Шотландией. Об этом сообщил главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти, отметив, что нападающий находится в хорошей форме и может сыграть как часть матча, так и все 90 минут. Неймар ранее пропустил встречи с Марокко и Гаити. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-гоу-гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130. Рекорд.

0: пробки.
1: В Самаре плюс 24, по данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет пасмурно и плюс 21 градус. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит прямо сейчас. Здесь все без изменений. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты по-прежнему оценивается на 4 балла местами затруднения. И постоишь. Постоишь сейчас на Московском шоссе. Да, есть здесь участок, где проведешь чуть больше 10 минут. Это от Потапова до Революционной. Тормозит Заводской от профильной до 22-го подъезда. Также придется сбавить обороты на Революционной от Печорской до Московского шоссе. Полевая на участке от Ленина до Мичурина. Здесь потеряешь минут 5. Ожидать, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе напомню о том, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды «Рекорда» от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И участник уже сам решает, забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие участники. Ну, а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». И неважно, куда ты написал, главное, укажи свой номер телефона. Подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Ну и все это для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

продавать что? Невидимый десерт! А деньги-то, видимо, и берут. Судя по видосу, который у нас тут, кстати, новость из нашего телеграм-канала «Радио Рекорд», судя по видосику, абсолютно всем понятно, что же это за фешенебельный московский ресторан, название не озвучиваем, никакой бесплатной рекламы. Итак, благодаря необычной подаче лакомство почти сливается с тарелкой и остается незаметным для гостя вот прямо до последнего момента. Я посмотрела, я дважды пригляделась, думаю, ну что там есть-то? Воздух у нас уже вкус обрел или что? Оказывается, десерт, но, грубо говоря, он вшит в эту самую тарелку. Съедобная тарелка. Выглядит просто роскошно, наверное, еще и вкусно. Сейчас загляну даже к ним в меню, сколько это стоит, очень любопытно. Друзья, рассказывайте, что самое необычное пробовали, ну, из разных блюд, из еды, может быть, в ресторане чем-то вас поразили, удивили. Пишите об этом у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». В этом части послушаем O'Neill и «Small Town Boy». Впереди Yearbox и Graceland.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: тобой это что-то. Это что-то.
1: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и СПА-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья Советов принимают Ростов в программе «Аквагрим», шоу «Мыльных пузырей» и выступление группы «Черлидинга». Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
6: С 26 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
8: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: В полиции предупредили о рассылке фейковых судебных повесток от имени УБК МВД. Мошенники представляются полицейским, следователям, офицерам и сообщают, что если получатель не ответит на повестку в течение суток, то в отношении него будут предприняты серьезные юридические меры. Власти планируют ограничить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами, пишет «Известия». По окончании этого срока ставка будет повышаться до рыночной. Новые условия заработают с 1 июля. Сейчас банки выдают семейную ипотеку под 6% годовых. Планируется также существенно снизить размер компенсации банкам по семейной ипотеке. После второго тура чемпионата мира определились первые участники плей-офф. Путевки в следующую стадию уже гарантировали себе сборные Мексики, США, Германии, Аргентины, Франции, Норвегии и Колумбии. А вот для Гаити, Турции, Туниса, Иордании и Панамы турнир фактически завершен. Шансов побороться даже за третье место в группе у этих команд уже почти не осталось. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
2: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2113.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 25, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 21 градуса. Посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь без изменений, по данным сервиса Яндекс.Карты, все те же 4 балла, местами затруднения. Постоишь сейчас на Московском шоссе от 4-го проезда до Революционной. Тормознешь на Олимпийской от железнодорожного переезда до Ракиты. Тормозит сейчас и Аврора от Дебенко до Марии Терезы. Ну, в принципе, на Авроре всегда так. Не бывает там, чтобы было когда-то свободно, разве что поздней ночью. На Полевой, Самарской до Арцебушевской ехать будешь минут 5 и столько же на Нововокзальной от Фадеева до Московского шоссе. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе пока напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, можно это сделать даже без приемника. Если ты в Самаре, можешь сделать это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант – это радиоплеер, ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте, в описании и в Телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Ты можешь скачать приложение радиоплееров, главное, в разделе «Регионы», выбери Самарской области, будь в нашей компании, будь всегда в курсе, что происходит в городе. Конечно же, участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
3: Мы готовы!
1: Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Интеллектуальные новости. Российская школьница, которая сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов, начала готовиться аж за год, оказывается. Это много или мало в нынешних реалиях, кстати? Экс-школьники, действующие школьники, расскажите, каково это? Просто, ну, я-то ЕГЭ не сдавала. Так, друзья, на самом деле, я вам предлагаю взглянуть прямо сейчас мобильное приложение Радио Рекорд и рассказать, как списывали раньше, как списываете сейчас, какие у нас... Ну, вы же списываете, давайте не будем друг другу врать, да, что все мы... Всегда готовимся, как московская школьница, что все мы молодцы. Иногда пользуемся подсказками. Какие они актуальные методы? Пишите. Мне просто любопытно. Крис Нитро в этом часе и Celebrate услышим. Еще впереди Келлен Харрис и Satisfying.

Ibirax and Fatalist in your religion. Прямо сейчас Savlon Roxton Vertigo, и все это рекорд Dance Letter. Record.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Бабочки в животе могут быть инсультом.
2: Чего?
1: Предупредили врачи. На приступ инсульта указывают мурашки, которые легко спутать с влюбленностью.
2: Это ужас какой.
1: Ни разу не испытывал. Испытывала бабочки в животе?
2: Конечно.
1: А это как, что-то сжимается где-то?
2: Это ощущение в животе, которое дает в голову контрастный душ из чувств.
1: Да я так себя веду, когда не поел. Чувство голода. Очень сравнимое, кстати. Да?
2: Ну нет.
1: Нет, не то?
2: Нет, не то.
1: Все-таки к инсульту ближе, да? Ну, врачи сказали да.
2: Тебя там когда диспансеризация?
1: Когда у нас здесь общий на Рекорде?
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
5: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
6: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Самый атмосферный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Айова, 26 июня. Самара, Аврора Молл, Маршрутка, Улыбайся, Бьет бит и многие другие любимые песни. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил Кабмину принять меры по минимизации последствий украинских атак. При этом он отметил, что задача купирования таких угроз возложена в первую очередь на Минобороны и другие силовые ведомства. Шойгу накануне заявил, что ситуация с противодействием дронам будет улучшаться. Алан Гаглоев сложил полномочия главы Южной Осетии и перешел на работу в администрацию президента России в качестве советника Владимира Путина. Он рассказал, что перейти на эту должность ему предложил лично российский президент. Путин уже подписал указ о назначении Гаглоева своим советником. Он возглавлял Южную Осетию с мая 2022 года. Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что вместе с Дональдом Трампом будет вручать трофей победителю чемпионата мира 2026. По его словам, они вместе посетят финал и примут участие в церемонии награждения. Ранее СМИ сообщали, что ФИФА готова сделать для Трампа исключение и допустить его к вручению Кубка чемпионам. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Дэнс лето.
0: На рекорде. Yeah.

0: еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. If V. Полночь в Рекорд-клабе. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 24, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно, плюс 21 градус. Посмотрим, что на дорогах происходит. Пока еще общий индекс загрузки не поменялся. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Однако, ну, в ближайший час, конечно же, все поменяется. Пока же постоишь на заводском шоссе от Кирова до Земица. Сложности на фронт от Льва Толстого до Венцика. Тормознешь на Южном мосту. Потеряешь минут 6-7 пока на полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. И примерно столько же на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Ожидается, что пробки в ближайший час вырастут до отметки в 7 баллов. Мы же продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». И по будням несколько раз в день выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Ну и участник уже сам решает забрать весь приз или все бутылочки с водой, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие участники. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Ну и все это для детей старше 12 лет.
0: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламный.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой вопрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма? Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Когда спустили директиву, следуйте. Ваше дело валить.
4: То есть я прямо сейчас сдержусь.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
5: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
6: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
7: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
9: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
10: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Разгулялась волна.
14: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
15: С 26 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
17: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Для обеспечения регионов топливом власти начали использовать ранее незадействованные резервы, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, также принимаются меры для увеличения поставок на внутренний рынок. А в ближайшее время планируется рассмотреть и принять изменения в налоговое законодательство для поддержки отрасли. В мае рост цен замедлился в 47 регионах России, сообщили в Центробанке. В большинстве регионов подешевели продукты, в том числе яйца и сливочное масло. А многие непродовольственные товары дорожали умеренно или даже снизились в цене. При этом инфляция в сфере услуг остается высокой. Особенно это заметно по медицинским и бытовым услугам, а также по стоимости поездок и отдыха. Болельщик Ростова прошел на матч чемпионата мира по футболу между сборными Узбекистана и Колумбии при помощи созданного нейросетью билета. Об этом он рассказал в соцсетях. С электронным билетом Родион Балакин прошел несколько досмотров. На заключительном пункте досмотра он встретил болельщика из Колумбии, которого выгнали с трибуны, и с его билетом Балакин прошел на стадион. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2131.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Рекорд.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Плюс 25 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 21 градуса. Ну и коротко расскажу, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в эти минуты на 6 баллов. Движение затруднено. Ожидается, что в ближайший час на этом же уровне все и останется. И самое крупное затруднение зафиксировано к этой минуте на Московском шоссе от Гибской до 4 проезда. Ехать будешь минут 20. Постоишь сейчас на Алмадинке от Ставропольской до улицы Старозагора. Южный мост по направлению в центр загружен аж на 8 баллов. Здесь непросто, ну, в принципе, тоже неудивительно. Правда, есть тут сложность в виде ДТП на этом участке. Будь осторожен, постоишь также на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на Ракитовском от Магистральной до Карла Маркса. Ехать будешь минут 12-15. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. Ну, а я хочу тебе сообщить, что совсем скоро мы начинаем рекордные заезды на Водовозке. Будем дарить на улицах Самары фирменную артезианскую воду рекорда бренда «Кристальная». И сначала мы будем ехать где-то, потом припаркуемся, вот где наше авто, будем говорить, естественно, в эфире. Также покажем трансляции, геолокации в наших каналах в Телеграм и Макса. Ну, а ты приезжай на место, вытягивай один из подарков. И как минимум, если вдруг ты приедешь и шариков с подарками уже не останется, ты получишь все равно наклейку «Радио Рекорд Самара» на авто, а еще можешь стать ожидающим рекорда и выиграть фирменную воду рекорда от бренда «Кристальная». Короче, много всего интересного. Точные даты заездов озвучим скоро. Все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни в прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

Дэнс лето. Новый трек на рекорде. Бабина, Маркус Дилан и Марио Кола. Sweet Dreams. Рекорд ремейк.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Друзья, согласитесь, ведь у каждого из нас в детстве была профессия мечты. Кто-то наверняка хотел стать космонавтом, кто-то супергероем. Ну а кто-то после просмотра фильмов был уверен, что станет настоящим ниндзя. Так вот, в Японии можно получить официальный сертификат ниндзя. Это абсолютная реальность. Каждый год в некоторых городах проходит экзамен, на который съезжают участники со всего мира. И чтобы получить заветный диплом, нужно не только знать историю и традиции ниндзя, но и продемонстрировать навыки метания сюрикенов, а также правильно подобрать костюм. Самое удивительное, что экзамен вполне серьезный, смеяться нельзя. И далеко не все

0: Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. ИФВИ. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
10: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
11: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
12: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
13: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
12: Серьезно? Так можно было?
13: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
14: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
15: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
16: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Ростов. В программе «Аквагрим», шоу мыльных пузырей и выступление группы черлидинга. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17.00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
17: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
0: Реклама в Самаре 212-99-90. Record. Dance Radio.
18: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Рекорд. Новости.
1: Банки пока не спешат снижать ставки по ипотеке после решения Центробанка. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитные организации, многие ожидали дальнейшего снижения ключевой ставки и сейчас оценивают ситуацию, прежде чем менять условия по жилищным кредитам. Некоторые участники рынка и вовсе не видят необходимости пересматривать ставки. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что через 2 года планируется обновить ЕГЭ по обществознанию. В следующем учебном году изменений не будет, так как школьники учатся по действующей программе. Он подчеркнул, что выпускникам ближайших лет переживать не стоит. Экзамен останется прежним. Нападающий сборной Германии Денис Ундов возглавил рейтинг лучших атакующих игроков чемпионата мира. После дубля в матче с Кот-д'Ивуаром он получил оценку 8,93 балла и обошел Лионеля Месси, который за игру с Австрией набрал 8,36 балла. Рейтинг FIFA учитывает атаку, креативность и действия в обороне. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста – Ронский Спит, Алан Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Уже завтра – последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.

Венгерский шинник разгромил мюнхенскую пивную со счетом 5000 евро.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. If V. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 23, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет малооблачно и до плюс 16. На завтра синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и плюс 24 градуса. Ну и коротко расскажу, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты в эти минуты оценивается на 6 баллов. Движение затруднено. Ожидается, кстати, что в ближайший час пробки начнут снижаться. А пока постоишь, да так конкретно на Московском шоссе от Мичурина до 4-го проезда около 25 минут, даже чуть больше. На Нововокзальной от Карла Маркса до Московского шоссе тормозит Партизанская от Дзержинского до Авроры. Сама Аврора от Московского шоссе до Марии Терезы. Там 10-минутка. Такая же ситуация на Революционной от Печорской до Московского шоссе. На Соколово от Лесной до Новосадовой. Можно на самом деле вот эти 10-минутки продолжать и продолжать, потому что их предостаточно. Ну а я напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Макс. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
4: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
6: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа Браво. 27 июня. Самара. Аврора Молл. «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
7: С 26 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. У нас выгодно для вас. «Планета Second Hand».
8: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Дэнс лето.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. Начинаем новый час на рекорде с небольшого факта. Например, знал ли ты, что срок годности на бутылке относится не к воде, а к самой бутылке? Пластик, потому что со временем начинает выделять вещества и менять вкус напитка. Но в воде рекорда это не грозит. Обычно бутылочка в руках H2O-шников не доживает и до вечера. Уже через 15 минут, кстати, играем, разыграем еще небольшое количество бутылочек артезианской вкусной воды рекорда. Ну а по музыке рассказываю, в этом часе услышим Келвина Харриса и Джейзи, Satisfy. Послушаем новинку Крис Нитро, Аквоген и Живаго, Celebrate. Еще услышим Дэвида Гетту и Сия. Ну и также в этом часе Алок Халид, Dive Into Me. Ну а в новый час залетим вместе с Хьюгел, Moving to the Sun. Это рекорд Дэнс Лета, погнали!

0: H2Oшники на рекорде.
1: А мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и звоним в прямом эфире. Но если дозвонились, тогда ты уже решаешь забрать весь приз, все бутылочки, которые у нас на кону, либо поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона, в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Все подробности и информацию о накопленных литрах найдешь в наших каналах в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Играем уже через несколько минут, так что если еще не отправлял фразу «Хочу пить» в личку телеги либо группы ВКонтакте, делай это прямо сейчас.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив. Против золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
10: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
12: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Ну и прямо сейчас начинаем наш вечерний розыгрыш фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По правилам, ты должен отправить фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала либо группы ВКонтакте, оставить номер мобильного телефона, чтобы мы смогли до тебя дозвониться. И наш рандомайзер определяет участника, мы, собственно, ему и звоним и предлагаем забрать наш куш. И наш рандомайзер определился, им стал Алексей. Последние цифры мобильника 1931. Пытаемся до него дозвониться. Если он возьмет трубку, то прямо сейчас получит весь куш, что у нас накопилось. А я напомню, что такая вода может быть только у тебя, либо и у еще нескольких человек, которые также выигрывают и участвуют в игре H2Ошники. Итак, Алексей, не спеши брать трубку. Алексей, раз. Алексей, два. Алексей, три. Видимо, слишком очень сильно чем-то занят или просто не слышит, что ему звонит Радио Рекорд на мобильный телефон. Но зато водичка остается пока у нас, и, возможно, получишь ее именно ты. Просто напиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо же группу ВКонтакте, не забыв оставить номер мобильного телефона.
2: Дэнслет.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области вводят ограничения на продажу топлива. Об этом сообщил губернатор. На 2 недели вводятся лимиты на отпуск бензина и дизеля. Для легковых автомобилей не более 40 литров бензина и 100 литров дизельного топлива. Также полностью запрещен отпуск топлива в канистры и любые другие емкости. Для ограничения стоимости топлива на независимых АЗС Самары будет подготовлен ряд решений. Такое поручение губернатор дал правительству региона и прокуратуре Самарской области. Глава региона уточнил, что крупные компании удерживают цены на уровне 2-месячной давности. Решение о повышении принимают некоторые независимые АЗС с учетом особенностей закупок текущего периода. Лимит на отпуск топлива будет отменен раньше, если ситуация стабилизируется быстрее, чем ожидается. На это также обратил внимание Вячеслав Федорищев. Он подчеркнул, Самарская область – регион, в котором представлены все вертикально интегрированные компании, большой рынок независимых АЗС, поэтому обеспечение топливом находится на стабильном уровне. Вся оперативная информация в нашем МАКС-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГН 116-784-739-2130.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: пробки.
1: Ну и под занавес этого часа обновим актуальную информацию. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 16, ну а на завтра днем синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до 23 градусов тепла. А еще я тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любого места, где бы ты ни находился, и не только в машине. Еще можно это делать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Ну либо можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте в описании, либо в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала. Главное, не забудь указать местоположение — Самарская область. Оставайся с нами на связи.
2: Спонсор программы — ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В прошлых выпусках «Трэш-пати»

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гайст, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
4: Dance Radio.
3: Dance.
4: Dance лето.
3: На рекорде.
4: Dance.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Большой привет всем, кто решил провести этот час вместе. Меня зовут Алена. Расскажу что-нибудь интересное, а еще обязательно о том, что послушаем в этом часе. Но об этом немного позднее. А сейчас то, о чем трубят буквально все сейчас, это, конечно, чемпионат мира 2026. Ну, сейчас не об итогах, не о матчах и даже не о рекордах, а немного про суеверия. Вы, кстати, знали, что спортсмены — народ очень суеверный? У кого-то счастливые бутсы, кто-то выходит на поле только с определенной ноги, а кто-то идет еще дальше. И вот новость, которая отлично это подтверждает. Сборная Норвегии привезла на чемпионат мира больше тонны собственной еды. Да, такое количество продуктов действительно отправилось вместе с командой через океан. В самой сборной объясняют это просто. Игроки хотят избежать любых неожиданностей с питанием и сохранить привычный рацион во время турнира. Ведь когда вокруг все новое, страна, климат, график и атмосфера большого турнира, хотя бы еда должна оставаться знакомой и проверенной. Говорят, что у спортсменов благодаря этому складывается ощущение какого-то комфорта. И именно в комментариях футболистов назвали суеверными. Хотя я вот, например, не уверена, что эта ситуация относится к суевериям. Что думаете вы? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд. В общем, пока одни везут на чемпионат форму и мячи, другие берут с собой еще и целый гастрономический запас. Вот так теперь мы знаем чуть больше о сборной Норвегии. Ну а сейчас я предлагаю узнать подробнее о том, что ждет нас в эфире в этом часе. Послушаем свежий трек от Chris Nitro, Celebrate Love. Отличная совместка от Alec и Kali, Dive Into Me. Еще здесь появится Lounge Luxury с треком Love You For Life. Не обойдемся без Медузы, Don't Wanna Go Home. Открою час, Hugel, Alternate, Moving to the Sun.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио «Рекорд Самара». Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Ростов. В программе «Аквагрин», шоу «Мыльных пузырей» и выступление группы «Черлидинга». Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17.00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
4: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
3: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
4: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
3: Серьезно? Так можно было?
4: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
5: Самый атмосферный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Айова, 26 июня, Самара, Аврора Молл, Маршрутка, Улыбайся, Бьет бит и многие другие любимые песни. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
6: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Brothers. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18.30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Рекорд. Новости.
1: Новые контакты между Россией и США могут состояться до конца лета, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, в прошлом году странам удалось неплохо возобновить диалог. При этом переговорный процесс идет непросто, есть задержки и сложности, но говорить о полном тупике в отношениях Москвы и Вашингтона пока рано. Власти обсуждают новые меры поддержки топливного рынка, пишут «Ведомости». Среди них увеличение импорта топлива и корректировка демпферного механизма. Эксперты отмечают, что эти шаги могут помочь сдержать цены и избежать дефицита, но без стабильной работы НПЗ и модернизации отрасли проблему полностью решить не удастся. Криштиану Роналду открыл счет своим голам на чемпионате мира 2026 уже на 6-й минуте матча с Узбекистаном, а затем оформил дубль. Благодаря этому португалец довел количество мячей на чемпионатах мира до 10 и стал первым футболистом в истории, которому удалось забивать на 6 мундиалях подряд. В этом году «Радио Рекорд» построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах – Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционный рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Сцена рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет».
3: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
4: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tennet.ru. Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой вопрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма? Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Когда спустили директиву, следуйте. Ваше дело в...
4: Я прямо сейчас сдержусь.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
5: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
6: В Самаре сейчас плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет малооблачно и до плюс 16. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и плюс 24 градуса. И напомню тебе, что совсем скоро мы начинаем рекордные заезды на водовозке. Будем дарить на улицах Самары фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Мы будем где-то ехать, потом припаркуемся. Ну а вот где наше авто, будем говорить, естественно, в эфире. Покажем трансляцию, геолокацию в наш телеграм-канал и будем писать в Макс-канале. Ну а ты приезжай на место, вытягивай один из подарков. Ну, как минимум, ты получишь наклейку рекорда для своей тачки. А еще можешь стать аж двоушником рекорда и выиграть фирменную воду рекорда от бренда «Кристальная». Все точные даты заездов озвучим совсем скоро. Все это для детей старше 12 лет.
5: Рекорд реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
7: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами «Ваш защитник в сфере ЖКХ». Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые. Абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно. Прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. Не ответили, перезвонил еще раз.

0: Опять тишина. А ведь подождал подольше. Вдруг защитник ЖКХ по нужде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитников в сфере ЖКХ, который не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызов. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово и не попробуем позвонить на горячую линию.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
4: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев, и стало быть, как всегда, дорогуша ты наша. Будем обсуждать вместе с тобой разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, чем дальше в нашей стране от Москвы в сторону не Москвы, тем меньше роль интернета в рилсах и разных там сложных постов, и тем больше роль телевизора с его простой и всегда приятной для уха повесткой. Ну и, конечно, радио тоже с его старой, как туалет, с дыркой, возможностью заказать песню, передать привет бабушке и послушать якобы новый трек, который за тебя выбрали умные мус-редактора. Мы, конечно, знаем эту роль радио, но, как видите, полностью на нее плюем. Никаких приветов и заказов песен. Мы здесь, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Каждый пятый россиянин ищет подработку из-за трат на девушку. Согласно опросу, 22% мужчин признались, что им не хватает денег на свидание.

0: это мужчина же это не то, что лежит, пускай даже и сверху. Мужчина это то, что работает. А вот тут мне просто интересно, а вот женщинам вот этим, а им вообще нормально, что мужики как бы работают на двух работах? Ну, то есть в том смысле, что работа, количество работы обратно пропорционально их присутствию в их жизни. То есть, смотрите, то есть, если там, ну, скажем, мужик работает на одной работе, ну, они их видят, может, не часто, но видят, да? Если мужик работает на двух работах, то они видят его уже крайне редко. А если он работает, скажем, на четырех работах, то они его не будут видеть вообще. И вот тут у меня вопрос, а это их будет устраивать? Вот, то есть, если мужик, да, там, будет только работать и переводить ей деньги прямо с работы, она будет там получать и тратить, это же вообще признак такой надежности, такой основательности, он такой надежный, что его даже нет, он все время пашет
1: это на работе. Очень важно, чтобы мужики эти не работали удаленно, а то он будет дома торчать, как в глаза мозолить.
0: Нет, конечно.
1: Чтобы
0: нет.
1: Нормально, там, курьер, там, не знаю, там, таксист какой-нибудь там.
0: Нет, ну, женщин такой вариант устроит.
1: Да, и тут... И вот смотрите, цифры даже гораздо более пугающие. Сказано, что каждый пятый россиянин ищет подработки из-за девушки. Если каждый пятый россиянин, то там включая детей, стариков. То есть цифры получаются гораздо больше.
0: Конечно.
1: Это, там каждый, может быть, там, не знаю, второй россиянин.
0: Да, конечно. И женщин это устраивает. Да, чтобы мужик там работал по 2 часа. Я, кстати, как-то тут давно еще, помните, когда у нас были маршрутки в Петербурге? Такие вот.
1: Прекрасные были времена просто.
0: Да. Но они были, времена были замечательные, такие немножко теплые. Да, я бы сказал, южные, потому что водители маршруток были как раз южане. Я вот один раз ехал, там, сел туда на переднее сиденье, и рядом, значит, водитель там таджик или кто-то, и мы с ним разговаривались, как это обычно бывает, туда-сюда, слово там за слово, он просто что-то
1: все мне... бы только не платить, да? На все бы готовы.
0: А тогда это 20 рублей стоило. Ну и что-то я говорю, а как там, что-то он сказал, не помню к чему, я говорю, а ты типа, ну, а сколько ты там работаешь? И он говорит, ну как сколько, заработаю, да, долго. Я говорю, ну сколько примерно часов в сутки? Он говорит, да, часов, ну часов 20-21 иногда бывает. Там, ну обычно немного, 20. 20 часов в сутки. Да, и вот, и конечно, вот этот синдром таджика в России, он должен касаться всех мужиков.
1: Это, российских. Его можно понять, потому что он тратит деньги на девушку здесь и на жену в Таджикистане.
0: Конечно, и правильно, и зачем мужик нужен дома? Ну какая от него дома польза? Ну кроме того, чтобы там гвоздь забить и полку приколотить. Пусть, значит, работает 2 часа в сутки. А для, извините, секса, ну знаете, сейчас, слава богу, есть целая индустрия секс-игрушек. Чем, собственно, сейчас все женщины благополучно и пользуются. А чтобы ей еще самой на секс-игрушку не тратить, пусть мужик сам ее делает своими руками. Помните как? Будет тебе белка, будет и свисток. Сам сколотил?
1: На, свистни.
0: Да, причем экологически чистую, такую домотканную секс-игрушку из дерева, из сосны, из пихты. Там, пихта, игрушка, перепихта. Там,
1: да, лучшие сосны, свистни в сосну. Ну а зачем какие-то игрушки? Смотрите, ну, если нормальный человек, мужик зарабатывает, он может как бы заказать женщине как бы стриптизера. Со всеми вытекающими доп. Услугами.
0: А если его вообще нету дома, или хочет порадовать жену совсем-то черного?
1: Ну это дороже.
0: Нет, ну конечно дороже, разумеется. Но если ты работаешь на четырех работах, можешь позволить?
1: Не, я не потяну, нет, черного нет. Из сосны, пожалуй.
0: Что?
1: Это все.
0: Пихта? Так вот вопрос. Вопрос серьезный. Вот смотрите, женщины хотят от нас надежности. А когда они хотели что-то другого? Да, и я не знаю, что это за... Откуда это, ну, чуть попахивает не нашим чем-то на самом деле. Но, тем не менее, вопрос. Вопрос вам. Товарищи наши, вот работаешь ли ты, если ты мужик, ты работаешь на двух работах, действительно ли ты так же считаешь, как вот здесь было сказано в новости, что, ну, что отношения это главный источник расходов, и что просто эти отношения уже на одной работе не потянут?
1: Да, вот это важно, что не просто работаешь на двух работах, вот конкретно, действительно, вот с началом отношений у тебя увеличились траты, и траты на что? Так да. Ли это или не так? Как бы, напиши
0: нам. Ну, а если ты не мужчина, а совсем наоборот, женщина, да, исключительно, то расскажи нам, мужик твой как, на двух работах работает или бездельник на одной
1: только пашет? И на что он на тебя тратит? На что? Какие твои траты покрывает мужчина? На что? Товары, услуги, там, не знаю, что угодно.
0: Все понятно. Обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Закон о домашнем насилии может отпугнуть россиян от брака, считает депутат Госдумы Нина Останина. По ее мнению, мужчины будут опасаться, что любое семейное столкновение может закончиться заявлением в полицию. Останина также заявила, что новый закон способен привести к росту числа разводов и усомнилась, станет ли молодежь охотнее создавать семьи в случае его принятия.
2: Ну, логично. То есть, нахрена жениться, если жену нельзя будет нормально побить? Ну, кстати, да, и я бы на Останиной женился. Но только, конечно, если закон о домашнем насилии не будет принят.
3: Вот такая вот у нас молодежь, как бы, да? Думает такая, вот надо как бы уже жениться. О, закон о домашнем насилии. Не, в баню.
2: Нет, конечно, да нафига. А что, действительно?
3: Ну, такой закон они приняли, куда?
2: Потому что может отпугнуть россиян от брака. И, конечно, ну, какой брак без побоев? Ну, давайте говорить откровенно. Ну, мы же знаем, да? Ну, что, мы первый год замужем. Мы же знаем, бьет, значит, любит. А если не бьет, ну, что это за отношения? Без любви, да? И если не бьет, значит, гад, скорее всего, изменяет. И бьет любовницу, да? Что ну, нехорошо.
3: Как-то тогда, если этот закон не принимать за домашнее насилие, нужно как-то нормализовать домашнее насилие. До какой степени можно там мордовать там, жену? Там, сколько ей можно прописать лосей как бы в лоб там, да?
2: Пускай сколько угодно.
3: Не, ну, надо как-то
2: ограничить. Если будет ограничивать, значит, говорит Останина, не будет никакого брака. Что он говорит? Нет, не надо ничего ограничивать. И я бы сказал, я бы еще отменил вот моральный закон о том, что изменять плохо. Потому что, знаете, ведь есть же еще одна поговорка. Левак укрепляет брак.
3: Хороший левак она получит. Хороший левак. Потому что нормально, так не на пол шишечки, знаете, наливачить. Так что по-настоящему, так знаете, как что.
2: Да, поэтому пусть бьют, изменяют, оскорбляют, лишь бы не отпугивать наших пугливых россиян от брака. А то не дай бог. Понимаете?
3: Ну, хотя, с другой стороны, знаете, я, конечно, очень не развит с юридической точки зрения, ничего не понимаю в законах. А зачем, в принципе, нужен закон о домашнем насилии, если у нас есть куча прекрасных, хороших, работающих законов о просто насилии? Дома, на улице, на пляже, там, в бане, там, за баней, за гаражами.
2: Да, во-первых, нужно и в бане тоже отдельно прописать. Ну, послушайте, ну, домашнее насилие, ну, какое же это насилие? Если оно домашнее. Домашнее.
3: Уютное такое.
2: Как варенье, как тапочки, как домашняя картошечка. Конечно, это не насилие, а ответственность.
3: А, и за это еще другая народная мудрость. Милые бронятся, только тешутся.
2: Конечно.
3: Да?
2: А вот то, что говорите, насилие в бане, это тоже нужно отдельный закон.
3: Ультранасилие
2: в бане. А иначе в баню ходить не будет. А вот что я с вами пойду в баню, если вас там...
3: Подождите, мы с вами
2: в салон. Я имею в виду не бить, если в бане. Что толку-то, понимаете? Банное насилие, кстати, как у нас с банным насилием?
3: Ну, как, ну, домашнее насилие.
2: Я там слушаю, какое-то нос, мыло упало туда-сюда.
3: Это другое, это про другое, это не про семейные отношения.
2: Нет, конечно, а про какие?
3: Это такое...
2: Не, ну, нужен как бы отдельно закон антибанное насилие, чтобы...
3: Да люди будут бояться в баню ходить, если его привод. По аналогии с историей с домашним насилием.
2: А куда ты?
3: Что я пойду в баню, в душе помоюсь?
2: А куда ходить?
3: Никуда не ходить, дома сидеть.
2: И кого насиловать?
3: Ну, себя, в хорошем смысле.

0: еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. If V. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Россияне резко заинтересовались темой слива бензина. За последние 3 месяца количество запросов «Как слить бензин» в поисковиках выросло более чем в 10 раз. На фоне ограничений на некоторых заправках водители, как пишут на профильных автофорумах, начали запасаться топливом. Заправлять полный бак, переливать бензин в канистры и снова вставать в очередь на АЗС.
2: Ах, вот в чем дело. А я думаю, что пробок меньше стало? А это у россиян сейчас просто много дел появилось. Полная занятость, как бы, да? Ну, и на самом деле, знаете, я вам скажу, вообще, в принципе, эта социальная ситуация у нас, кстати, так и называется. Все, сливай бензин, да? Также есть такое выражение.
3: Сливай бензин, туши свет,
2: да. Света еще пока есть. За светом еще в очередь не встают. Но, значит, что там россияне делают? Заправляют, что там, полный бак, переливают бензин в канистры и снова встают в очереди, значит, на заправку. И так раз 200 за день, да? То есть заправил бак, слил в канистру, встал в очередь, снова заправил, и так неделька прошла.
3: Ну да, запас как бы костей не ломит.
2: А мне интересно вот другое. Они вот когда вот снова в очередной там сотый раз или там, да, десятый, встают в очередь, они хоть как-то внешность-то меняют, ну, чтобы их не узнали? Потому что, ну, только что же вроде покупал, потом еще покупал. Надо же как-то вот, ну, когда встаешь в очередь, скажем, десятый раз, ну, прикинуться хоть кем-то другим. Ну, хоть, не знаю, какой-нибудь парик надеть, если ты лысый.
3: С грузинским акцентом заговорить внезапно. Эй, слушай, давай мне бензин доливай там.
2: Да, да, усики какие-то приклеить, если...
3: Грузинские. Такие сталинские.
2: Ну, да, это для пущего убедительности. А если, например, ты уже был в очереди, скажем, там, 150-й раз, то, может быть, не знаю, ну, может, нащику какой-то...
3: Нащику?
2: Так. Родимое пятно наклеить. А если, скажем, вот смотрите, есть такая ситуация. Вот если мужик уже, вот, ну вот ты уже пришел на кассу там в тысячный раз, тут уже надо что-то реально придумывать, чтобы тебя совсем не узнали. Тут уже действительно в какой-то момент нужно переодеться в женщину. Дальнобойщикам будет, конечно, сложнее, потому что у них усики. Но, кстати, вообще на самом деле тоже ничего, потому что усатых женщин сейчас тоже навалом.
3: Особенно среди дальнобойщиков. А? Особенно среди дальнобойщиков. Там, что не женщина, то усатая, как мы все знаем.
2: Да, я не знаю.
3: Обычай такой.
2: Ну, неважно. А Кончита Вурст, она кто была, помните?
3: Кто она была?
2: Ну, это он или она?
3: Он, конечно.
2: Он? Ну, он, может быть, дальнобойщиком приехал на Татнефть проезд.
3: Сменил род деятельности, сейчас дальнобойщик.
2: А если вот такая ситуация. Вот если уже на кассу человек ходит так часто, знаете, как дома в туалет во время поноса. Бывает же такая ситуация. Тут уже, знаете, тут уже, когда вот уже кассир может заподозрить, тут можно купить, на самом деле, костюм квадробера. И прикинуться, как бы, ну, как квадробер, нюхающий бензин. Может такое быть?
3: Ну, а самые хитрые могут менять не внешность, а заправки. То есть просто, чтобы не париться.
2: Ну, а это уж вы хотите. Слишком. Но, смотрите, значит, россияне, как было сказано, резко заинтересовались темой слива бензина. И за там сколько-то количество запросов, как слить бензин в поисковиках, выросло там в 10 раз. Слушайте, вот в этом на самом деле вся проблема. Потому что вот эти современные, изнеженные, ни черта не знающие россияне, они уже даже не знают, как без Гугла слить бензин. Вот наше поколение, мы прекрасно это и без Гугла, и вообще без всех знали, что есть простой, обычный и самый эффективный народный способ – отсосать. Этот секрет, причем, передавался из поколения в поколение. Там слить бензин – значит отсосать. То есть вставить шланг в бак, там втянуть его в себя, и все. И так у нас полстраны отсасывали. А эти неженки, да я, знаете что, я вообще представляю, в каком они были шоке. Знаете, как они гуглили? Значит, какой у них был шок, когда они получали ответ там от Гугла, там, как слить бензин? И ответ, нужно отсосать. Да они офигели. Кто-то, конечно, захотел там Гугло начистить, а кто-то, как Басков.
3: Басков?
2: С пониманием, да. Ну, я имею в виду, конечно, Стаса Баскова.
3: А вы знаете, вот как бы я думаю, что большинство, но некоторые продвинутые, прошаренные россияне гуглили это, чтобы отсосать чужой бензин. И Стас Басков гуглил, как отсосать у Киркорова, Марата Киркорова. Бензин!
2: Да я думаю, что это до ситуации началось. Это было до бензина. Так вот, вот меня лично сейчас, я не езжу, вы, кстати, тоже, да, меня бензин совершенно не интересует, но я и так знаю, чтобы слить бензин, нужно отсосать. Гуглить не надо. Так и отцы наши делали, так и мы отсасываем и будем отсасывать.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Жители Казани спасли робота-доставщика во время потопа. После мощного ливня, который потопил центр города, один из роверов-курьеров оказался посреди затопленной улицы и не смог выбраться самостоятельно. На помощь пришли прохожие. Они вынесли робота на сушу, несмотря на воду по щиколотку и промокшую обувь.
2: Слушайте, какие молодцы, а? А так бы вот робот захлебнулся и умер. Ну или в крайнем случае получил бы воспаление легких. И всю неделю бы кашлял. Понимаете?
3: Ну опасно на самом деле спасать роботов, когда они тонут. Потому что ну, там может током тебя ударить.
2: Да? А робот-то им хоть за это спасибо сказал там? Спасибо. Да? Или там может, не знаю, папа робота поблагодарил за то, что его спасли?
3: Возможно.
2: Спасли? Что возможно?
3: Возможно, задумался о папе робота. Возможно, у робота мама? Может, из неполной семьи?
2: Вот об этом мы еще не думали. Нам скоро всем предстоит об этом думать. Роботов все больше и больше. Но эта новость на самом деле не про роботов. Эта новость, конечно, про людей. Спасли робота. Слушайте, ну это, конечно, здорово, да? У нас люди сейчас вообще очень сердобольные стали, да, как сестры милосердия. И это, конечно, хорошо, абсолютно хорошо, там без всякой иронии, да? У нас там много зооволонтеров. Раньше такого вообще близко не было. Там помогают детям, старикам, там спасают, слава богу, диких животных. Вот тут буквально вот на днях в Питере там была новость, спасли лося. То есть лось забрел...
3: От кого?
2: От никого. От Кудрова. Или куда он там забрел?
3: Там опасно.
2: То есть лось забрел там в город, там, не знаю, как-то заблудился и перепутал лес там с Индустриальным проспектом. Или я не знаю, с
3: чем. Сейчас навигаторы плохо работают.
2: Ну да. И значит, его поймали, отвезли там в лес. Ну молодцы, спасли там лося. Но робота! Робот, извините, не лось. И вот у меня вопрос, очень серьезный вопрос в нынешних реалиях. А если бы, значит, вот посреди затопленной улицы точно так же не смог бы выбраться, значит, из лужи там человек? Вот робот бы ему помог? Типа, на, держи мою, что там у робота там, доставщика там, колесо, да? На, держи мое колесо. Или хватайся за мой, что там, короб, например. Да нифига!
3: Да, они бездушная железяка, ну, что там?
2: Потому что, конечно, они только, роботы только за себя. Они работают только на себя. И на нас, людей, им наплевать. Их только интересует программа. Роботы, я вас предупреждаю, нас всех во время потопа бросят. Понимаете?
3: Я думаю, что и люди тоже, знаете, не совсем бескорыстные. Я все больше и больше в людях разочаровываюсь, все больше и больше как бы им не доверяю. Возможно, там все было не так радужно, не так оптимистично. Люди, жители Казани спасли робота. Они просто пиццу у него отобрали халявную. Для этого его вытащили на берег.
2: Нет, не надо наговаривать. Не было про это новости. Нет, они уверен, спасли от доброты душевной. Люди сейчас такие, да, вот в России. У нас вот просто невероятная какая-то. Да, но у меня другой вопрос. Они спасли робота, ну молодцы. Но почему это должны делать прохожие?
3: А кто им должен делать?
2: А в службе доставки они не знали, что будет дождь, да? Может, им просто до того, как начать там выпускать роботов, может, просто прогноз погоды посмотреть?
3: А там никто не знал. Там такая бедствие, нет, стихийная,
2: ну, да, ну, они могли догадаться, что иногда в Казани идет дождь. Или Казань — это территория без дождей. Или тогда нужно делать антидождевых роботов. Таких роботов-дождевиков. И сверху, ну, или хотя бы пускай обычный робот, но натянуть его на него сверху кондом, например. Чтобы выглядел как-то защищенно, например.
3: Ну, тут тоже очень большой кондом.
2: Ну, большой, конечно, чтобы робот в кондоме, робот, он, так его сказать, робот...
3: В клубничном.
2: Да, кстати, вполне китайское название. Робот гом-бом.
3: Ну, да. И чтобы пах клубничкой это все.
2: И, кстати, это все...
3: Он же еду возит, это же приятно.
2: Уже нет. Для меня эта новость сама по себе, на самом деле, она звучит не просто страшно, она звучит апокалиптически. То есть, смотрите, что было сказано. Во время потопа люди спасли робота. Так вот, я вам вот что скажу. Именно так и будет выглядеть следующий потоп. Не библейский с Ноем там, и ковчегом, который там спас животных, а с роботом там, и его коробом, которого спасают люди, чтобы не погибло самое главное. А что самое главное?
3: Дружба.
2: Доставка! Пицца!
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: момент нашей программы мы плюем на абсолютное большинство слушателей и развлекаем абсолютное меньшинство. То есть вас, дорогие наши пишущие радиослушатели, сейчас будем в очередной раз развлекать вас. Чем правильно? Вашими же сообщениями. Вы написали тут сюда кучу всего. Кое-что из этой кучи почитаем в эфир. Народные новости, это мы называем чего там.
1: Ну, у нас была новость о том, что каждый пятый россиянин якобы ищет подработку из затрат на свою девушку. Мы спросили тебя, так ли это? Подрабатываешь ли ты, чтобы, если ты находишься в отношениях, стал ли ты подрабатывать, вступив в отношения, или нет? И девушки, да, вот на что вы тратите эти подработанные мужчины деньги, если он, конечно, вас подработывает, если нет, то почему? И вы навалили кучу, как бы, жизненных разных историй, разной степени драматичности, но все такие, в общем, так, нервные такие. Вот, например, недоед Джейсон, такой ник у человека пишет. Здравствуйте, КХ. Устроился как-то на подработку в караоке-клуб звукорежиссером, дабы поболее радовать свою пассию. О моей второй работе она не знала. Так потом эта сволочь приперлась с каким-то левым хахалем в этот самый мой клуб. Понял, что это прекрасный повод не напрягаться и остаться на одной работе. И вообще, как дела у вас?
0: Где звукорежиссером?
1: В караоке, да.
0: Вот, вы знаете, если вот есть в этом мире человек с максимально ушатанной психикой, это человек, который работает звукорежиссером в караоке-клубе. Потому что, ну, вот мы все так или иначе более-менее жертвы караоке. Просто, ну, посетитель обычный. Приходим, и он вынужден это слушать.
1: Не ходите, сейчас.
0: Да, вот мы можем не ходить, а звукорежиссер не может. Понимаете?
1: А еще его добавок подушатала психику, это его неверная жизнь.
0: И вот, а теперь представьте, он на это одна работа, это стоит там, не знаю, 10 стропольщиков. Ни один строполь... Что делают стропольщики, кстати?
1: Строполи.
0: Вот.
1: Строполи, я не знаю, кто как.
0: Вот, понимаете, а это слушать вот это, и не просто слушать, а что-то там еще, там, не знаю, что он там крутит, ручки какие-то. И, конечно, одна... И кто у него девушка эта?
1: Ну кто? Просто делал, какая разница, кто? Он не сказал.
0: Нет, это вот важно.
1: Она пришла с другим, как бы, изменщица у него,
0: ну, девушка. А ее тоже можно понять. С другой стороны, чувак, я понимаю, конечно, измена — это ужасно плохо, всегда тяжело, там хочется, так сказать, да, что-то сделать, но ты должен ее понять. Ну смотри, ну вот человек, который работает звукорежиссером в караоке-клубе, ну ведь согласись, ты, может быть, просто со стороны это не видишь, но ведь ты приходишь домой и тоже начинаешь что-то петь мимо нот. Ну, согласись, есть же такое. Ну, хорошо, раз, там, 10, ну, 100 раз. Ну, ночью просыпаешься, и там шальная императрица!
1: То есть, подождите, правильно ли я понимаю, что вы оправдываете эту девушку, что она...
0: Нет, я говорю о том, что у нас другая тема. Чего там?
1: Вот Илья пишет. Будучи в браке, работал в ментовке. Занимался двумя магазинами, колымил, строил семейный дом, и бац, развод. Вот и думаете.
0: А, сейчас, давайте подумаем, кстати. Да, о чем мы действительно?
1: Надо подумать. Песню покрутить. Подлиннее, мы подумаем пока.
0: Да, тут реально надо обмозговать. Ну, вот я почитаю, пишет. Вот, например... Черт побери, почему мне попадается вот это, а вы это не читаете? Ну, вот пишет, например, вот кот с гранаты пишет. Я мужчина!
1: Отлично.
0: Уже как, да, то есть, ну, уже новость, в принципе, можно было бы на этом закончить. Но он пишет дальше. Событие называется так. Он, мужчина, пишет. Я долгое время работал айтишником и содержал, как вы думаете, кого?
1: Ну, кого-то, женщину свою, ну, какую-то...
0: Берите выше.
1: Выше женщины?
0: Да.
1: Да нет, не может быть.
0: 100%. Ну, гарантирую, зуб даю.
1: Ну, да, что там?
0: Содержал жену. Развелся. Иногда беру шабашки. Больше не упарываюсь на работу. Шабашки — это подработки, типа, да?
1: Да?
0: А в чем мораль?
1: Раньше он работал, как бы упарывался на работе, работая антишником. А сейчас только редкие шабашки.
0: А тогда объясни тебе, а что это за шабашки? Что это за работы такие у человека, который называет себя кот с гранатой? Что он делает? Что это за шабашка с гранатой?
1: Он написал, что айтишник.
0: С гранатой?
1: Ну да.
0: Ну бывает. Ну читайте вы, у меня опять все зависит. Да.
1: Ну вот как бы есть противники этой, как им кажется, погубной практики подрабатывать ради девушки. Да сейчас! Пусть сама шурует и работает. А не нравится? Пусть едет в Борисоглебск. Что я подсказываю, что она у него из Борисоглебска.
0: Не обязательно.
1: Рандомно отправил ее.
0: Нет, а вы свою, вот так сказать, в вашем случае, вы тоже не отправили бы ее в Борисоглебск? Это не имеет значения, откуда она. Это вот действительно, вот мы душой чувствуем, если не нравится, в Борисоглебск.
1: Ну, я не знаю.
0: Да? Ну, а куда еще?
1: Мне название Борисоглебск какое-то уважение вызывает.
0: Нет, конечно, потому что баба святые, Борис и Глеб, да, которые, собственно, нам язык русский подарили, кириллицу подарили.
1: Это Кирилл и Мефодий. Борис Аглебс подарили Борисовицу.
0: Глебицу.
1: А если так точнее быть еще, Кирилл и Мефодий, в общем, не подарили нам кириллицу, они подарили нам глаголицу. А вот уже их ученики кириллицу.
0: А ученики Борис и Глеб, да? Уже, так, ну давайте я, вот мне снова отвисло в хорошем смысле. Вот Полина. Знаете, какая Полина? Тут у нас несколько Полин. А это, знаете, какая? А, это Полина сейчас. А, Полина. И она пишет. Сразу понятно. Как думаете, что ей понятно?
1: Что мужики должны...
0: Нет, это ей непонятно. Ей понятно очевидные вещи. Она пишет, сразу понятно, что в записи сегодня. Ну, не всем это, кстати, понятно. Вот есть умная такая, вот Полина, она сразу сообразила. Ну,
1: раскусила, наша постоянная слушательница. Раскусила нас, остальные, вот вы такие...
0: А остальные не заметили. Вот что значит девушка. Потому что девушки, они, может, и работают меньше, зато сообразительные.
1: Ну, что там? Ну, вот некоторым не нравится наша тема про подработки, и вот спрашивает нас Жека. А новости про питерские леса и леса Ленобласти будут? Новость сегодня была про ваших нудистов. Про нудисты и леса. О, нудисты подъехали.
0: Подождите, наши нудисты в лесах?
1: В лесах Ленобласти.
0: А что они там делают?
1: Вот я черт их разберу.
0: Если бы я увидел в лесу нудиста, я бы, честно говоря, я бы уже здесь не работал.
1: Мы привыкли видеть их на пляже.
0: Ну, а есть лесные нудисты? Нудисты-партизаны. Знаете, ну, шли в лес. Их же выгоняют с пляжей, там, слава богу, да, правильно. И они уходят в леса, голенькие.
1: Ну, а там клещи. Нудисты
0: вдвойне
1: тяжелее.
0: Когда по лесу ходят голые мужики, клещи, это уже не самое страшное.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Сочи провели ЕГЭ по пиву. Более 300 участников одновременно с экзаменуемыми из испанской Валенсии проверяли знания по истории напитка, культуре потребления и технологиям производства. Кроме того, экзаменуемым пришлось решать математические задачи на хмельную тематику и писать сочинение. Лучший результат показал россиянин, набравший 95 баллов из 100 возможных.
1: Это где? Такой праздник в Сочи? Слушайте, а почему у нас такого экзамена нет? Почему он только в Сочи, а во всей России нет? Я вам скажу так, вот если бы у нас ввели этот экзамен, вот в Питере особенно, да? Как там песню «В Питере пить»? Да у нас бы все на 102 балла все сразу бы сдали.
2: Но у нас больше практики, чем теоретики. Но... На вопросы про пивоварение, они как бы
1: да.
2: они поплыли бы на этих вопросах.
1: Ну нет, а нет, у нас от практики как бы настолько хорошо знают практику, что и теорию бы сдали. И в Питере, и в Челябинске. Хотя нет, если вспомнить песню Шнурова, в Челябинске нужен другой экзамен, более жесткий.
2: Там экзамен... Я вообще не помню эту песню.
1: По химии. Даже. А я помню, неважно. Ну, а, значит, это в Сочи. Слушайте, Сочи — горячий город. И это, конечно, ну, мне понятно, интуитивно. Ну, в общем-то, на самом деле, действительно, вот давайте представим. Вот на секундочку, представьте, вы сейчас в Сочи, да?
2: Не ну, хотелось бы, ну ладно, давайте.
1: Почему? А, ну, в хорошем смысле.
2: В хорошем.
1: Ну, представьте, вы сейчас в Сочи, да? И конечно, там вот просто все эти литературы там и физики, это, ну, это, ну, там жарко. Ну, там хочется праздника. Ну, какая там математика? Это скучно. Конечно, нужен там хотя бы экзамен по пиву. А у них, кстати, там есть, вот если экзамен по пиву, а...
2: Ну вот, есть же, говорят.
1: Нет,
2: вот.
1: Это достаточно ли экзамена по пиву? Потому что экзамена по сухарикам там нет. Потому что, ну, что, сухарики к пиву не нужны? Там есть экзамен по закуси, это тоже важно. Нужен хотя бы зачет, там, по гренкам с чесноком, там, по вяленой рыбе, а по кольцам кальмара, там, это вообще нужно городская комиссия.
2: Это все входит в науку про пиво. Это задача со звездочкой.
1: Нет, это про пиво, нет, а мне интересно вот подразделение. Вот вы бы по кольцам кальмара что бы сдали?
2: Я насколько? Не знаю, я к ним с подозрением отношусь.
1: И значит, ну, дальше, и кроме того, значит, экзаменуемым пришлось решать математические задачи, как было сказано, на хмельную тематику и писать сочинение. Значит, сочинение на пивную тематику, это я еще понимаю. Это типа, как я провел лето с Коляном в гараже. Да, это понятно. А что значит решать математические задачи на хмельную тематику? Это типа, знаете, как нам решите задачу там, да, там, какое главное правило застолья? Там, одной бутылки мало, две много, а три опять мало. Или что там, сколько закуси на литр? Что такое хмельные это, задачи?
2: Математика. Ну, смотри, там, у меня, у Володи и Семена Михайловича было 1270 рублей. Мы взяли две полторашки и вяленого толстолобика. Сколько у нас осталось денег?
1: А это вы сейчас кремов не надо. Это вы не про, не только это вы не про экзамен про пиво. Это, например, это уже экзамен, это уже про водку.
2: А, кстати, это что экзамен? Если это ЕГЭ, действительно, это прям непонятная история с Валенсией.
1: Не это, а это, не, это важно.
2: То есть, ну, бог с ним. Экзамен ЕГЭ, ну, вообще замутили эту всю байду с ЕГЭ, чтобы поступать в институт, да? Ну, там стобальники проходят первыми там, и так далее. В какой вуз можно поступить после того, как ты сдал, скажем, там, на 95 баллов? То есть, очень хорошо.
1: Вы не поняли, это не про вуз, это про УЗ. Помните, пиво по усам текло, в рот не попало, да? Это чтобы пиво попадало не в ус, а в рот. Это экзамен про вуз, чтобы не вуз.
2: Ну, вот жаль, ну, это академия есть.
1: Но тут самое интересное, конечно, вот эти вот три, там было сказано, что 300, да, участников одновременно, значит, с экзаменуемыми из испанской Валенсии. То есть, вот тут я не понял, это типа наши, типа, с испанцами бухали? Ну, в смысле, сдавали экзамен?
2: Ну, обмен опытом, да, как бы там, по скайпу.
1: Нет, ну, нет, конечно, нам нужен западный опыт тоже, но ну, я надеюсь, испанцы...
2: Нет, это мы им свой опыт передавали, у нас мы же лучшие.
1: Тем более, конечно, но испанцы хоть после экзамена смогли на ногах стоять.
2: Ну, вот там отмокли, там, да, там, ну, там.
1: Ну, знаете,
2: попили кефирчик.
1: Это, конечно, идея отличная, экзамен по пиву. Это действительно важнее, там, литературы и математики, потому что, ну, где это все честно пригодится в жизни, да? А если сдал экзамен по пиву, то у тебя всегда будут друзья. А в Питере, кстати, еще можно экзамен по соли. Ну, я имею в виду той, которая на дорогах. У нас соли же много, да, солевые дорожки.
2: Да, конечно, конечно. Да.
1: Вот если вот вы как...
2: Наши
1: на соль. Кстати, знаете, кстати, говорят, что эти
2: лоси любят соль.
1: Лоси, да, выходят на дорогу, есть соль.
2: Вот они вышел от лось в питерский.
1: Вот он же вышел, да. А этот на что? Я только сказал слово. Я даже не рассыпал, я только сказал слово соль, а он уже здесь. Лось. Что, все что ли, да? Ушел?
3: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
4: В прошлых выпусках трэш-пати

Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу.
2: Мошенники убедили жительницу Челябинска сжечь собственную квартиру ради несуществующей страховой выплаты. По данным СМИ, женщина подожгла жилье под руководством афериста, который следил за происходящим в прямом эфире и давал указания. Из задымленного подъезда эвакуировали 10 человек, никто не пострадал. Однако квартира серьезно выгорела. Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
3: Подождите, то есть, я правильно понял? Значит, денег у наших пенсионеров уже нет, они все отдали мошенникам, но у них все-таки еще есть квартиры. А квартиры, как мы знаем, хороши тем, что их можно сжечь, правильно?
4: Ну да, есть у них такая особенность спорная, конечно. То есть, я бы сказал,
3: ну горят же, правильно? Что еще с ними делать? То есть раньше они хотя бы просто там из квартир выкидывали деньги, а теперь просто квартиры выкидывают. Слушайте, ну окей, объясните мне. Ладно, с этими мошенниками там, этими негодяями, тварями, все понятно. Ну, причем, скорее всего, это мошенники из другого государства, да? Там у них свои цели. Окей, тут даже не важно. Но пенсионерка... Значит, мошенники убедили там, да, сжечь ее собственную квартиру ради несуществующей страховой выплаты. То есть, объясните мне, она сожгла свою хату ради страховой выплаты?
4: Ну, там денег, наверное,
3: нет,
4: там...
3: послушайте, это все равно, что сжечь 5000 рублей ради шоколадки Аленка. Это круче, чем спилить сук, на котором сидишь. То есть уж какие там выплаты, все равно меньше, чем сама квартира. Как ни крути. Значит, под руководством эфира... Я что хотите сказать? Что
4: я не знаю.
3: Это было? Зачем тогда вы говорите, если не знаете?
4: Я вам говорю,
3: что не может быть, ну, страховая... Какая там страховая выплата? Ну, страховая выплата в лучшем случае покрывающая. Значит, под руководством афериста, который следил, значит, как бы сказано, за происходящим в прямом эфире и давал указания. Тут я тоже вот не очень понял. То есть он давал указания. А какие указания? Типа, жги, бабка, да, сильнее. Типа, там, а теперь давай сундук с клеенкой поджигай. Да, а теперь комод со скатертью. Да, а что ты телевизор с салфеткой еще не запалил? Какие указания он давал?
4: Ну, такие, да. Сначала дал указание слить бензин. Где-то там. Потому что у нас же своего бензина вряд ли у нее был. У бабки.
3: Ну, окей. Ну, вот, допустим, хорошо, так.
4: Она погуглила, как слить бензин, как бы там...
3: Вот, отсосала бензин, так, и...
4: И потом, да, вот...
3: И наблюдал за этим в эфире. Ну, и, наверное, записывал. Кстати, я вам скажу...
4: Конечно, записывал.
3: Если записывал, то тогда все-таки материальную выгоду какую-то он получил. Потому что такой видос можно продать реально задорого. Кстати, бабка палит собственную квартиру. Это же, ну... Я уже, да?
4: Просмотров набрать там-то.
3: Да и не только просмотров, и бабок можно собрать на бабки. Слушайте, объясните, что с нашими пенсионерами? Знаете, я вот уже после этой новости, я реально боюсь, как бы они себя не сожгли. Потому что их можно и себя убедить сжечь ради страховки. А если страховку пообещают хорошую, миллион, например, а?
4: Ну, миллион это такая, деньги это так,
3: миллиметр. Я уже за них боюсь, да, так сказать. Я боюсь узнать новость, мошенник убедил пенсионерку сжечь себя там за скидку на гречу. И пенсионерка, чтобы себя облить, побежала за бензином, но, к счастью, на заправке бензина не было, был только дизель.
1: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов и 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свою низкую шляпу с широкими четырехугольными полями, которые держатся на голове при помощи ремешка. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут! Сообщение читаем, чего там?
1: Ну, тут по горячим следам о новости про пенсионерку и мошенников в Челябинске наш специальный корреспондент из Петербурга сообщает нам. Вчера к другу менты приходили. Недалеко от вашей студии бабка продала квартиру и отдала мошенникам 12 мультов. Вот и думайте.
0: Ну, не то чтобы... Давайте сразу оговоримся. А наша студия имеет... Ну, что сразу наша студия, да?
1: Это... Ну, студия в хорошем смысле. Квартира студия,
0: да? Нет, я имею в виду... Да, я думаю, наша здесь студия.
1: Нет,
0: не то чтобы мы имеем к этому какое-то отношение. Наша студия... Вот мы же тоже, в общем-то, не молоды. Однако студию свою здесь на рекорде не отдали мошенникам.
1: А можем сорваться или...
0: Легко. А мы сами звоним черти кому. Вон так... Таисия Васильева пишет, ужас, что творят.
1: Да в ужас, действительно ужас. Так почему к твоему другу приходили менты, если бабка продала мошенникам? Кто он в этой цепочке, твой друг, как бы?
0: Это все очень... Понимаете, вот и как тут пенсионеру среднестатистическому сориентироваться? Друг, да, все приходят. Студии, да, вот как? Вот если, ну серьезно, вот если бы к вам пришел друг, там, кого? Друг, я забыл. Ну а... вот вы можете сориентироваться так легко, чтобы не сжечь квартиру? Ну как сейчас вот не сжечь ее?
1: Нет, мы нормально, давайте держите себя в руках.
0: Нет, мы стараемся держаться, но если вот действительно попросят, скажут, вот...
1: Или нашу
0: вот,
1: студию.
0: Вот, там, вот сюда, приходят, да, к нам в студию, и говорят, вот страховка, сожгите студию. Вы что, вы не сожжете? Нам иногда сообщение приходит, жгите, парни.
1: А мы как бы пока держимся. Вот. А вот по поводу истории о том, что мужчины работают у нас в России на дополнительных работах, чтобы тратить на женщин. Интересно, у тебя женский взгляд, то есть женскую версию отношения к этой ситуации. Татьяна пишет. Здравствуйте, господа. Считаю, что от дополнительной работы мужчина будет сильно утомляться и от усталости падать. И в конце концов грохнется в какую-нибудь молодую секретаршу, которая в этот момент обморока окажется рядом. Не надо вторую работу. То есть женщины, которые против, чтобы мужчины работали.
0: Ну да, особенно, например, если это стропольщик. Да, вот стоит, стропает и проходит секретарша.
1: Да, вот его директора, да.
0: Нет, да нет, просто какая-то, может, просто по улице идет.
1: Просто, да.
0: А стропольщик, это же все-таки...
1: В конце концов, мы выясним. С ним кто это, да? Давайте. Уже второй эфир ведом расследования.
0: Так, вот пишет. Вот пишет господин передний привод, пишет. Баба должна сама работать без перерыва, чтобы мозги не выносить своему бойфренду. А почему он называет себя бойфрендом, а ее бабой?
1: Странно, кто... обычно баба и мужик, бойфренд и
0: герлфренд. Да, да. То есть, а что это за ситуация, в которой бойфренд живет с бабой?
1: Такой вот, такой смешанный такой.
0: Брак. Ну, это не... Давайте все-таки...
1: Интернациональный.
0: Да, давайте по теме. Ну, вот пишет... А, ну, давайте читайте вы, да.
1: Вот по теме, вот еще вот по поводу этой всей истории. Люба пишет. Здравствуйте, Крем и Хруст. Давно вас слушаю. Я вот женщина и работаю на 3 работах. У меня нет отношений. Я сама трачу на себя все деньги. И да, у меня есть выходные и праздники. Жду звонка от вас.
0: Нет, я судя, нет, не только звонком. Да, ты адрес давай. На 3 работах она работает. Денег дофига. Значит, раз на 3 работах, значит, 3 зарплаты. И тратишь будешь теперь не на себя.
1: Выходные есть.
0: Нет, как ее зовут? Люба? Я не вижу.
1: Люба Маркова.
0: Ну, Маркова, нет.
1: А с нашего городского телефона ей не позвонить. У нее +9.
0: А, ну понятно. Нет, слушайте.
1: У нас устаревшие технологии.
0: У нас, да, нет, у нас... Потому что мы работаем... Вы на скольких работах, кстати,
1: пашете? На полутора.
0: Ну, вот пишет, например... Владимир пишет, я работаю на 2 работах у 11 заказчиков. На 2 работах у 11 заказчиков. То есть на одной работе 6 заказчиков, на другой 5.
1: Ну, в общем, 7 или 4 по-разному, 10 и 1, вариантов много.
0: Ну, дофига.
1: Не сужайте это.
0: Нет, ни в коем случае. Пишет, так как я самозанятый, и действительно траты с началом отношений увеличиваются, надеюсь, окупятся. А как могут окупиться траты в смысле женщины?
1: То есть вложение в женщину, да?
0: О, это как раз может, если вложить в женщину. То есть если в женщину хорошо вкладывается, то почему нет? В этом и есть смысл.
1: Вкладывается, замечательно выкладывается.
0: Да, пишет Александр. Жене всегда мало денег, хоть и на 5 работах работай, причины поссориться всегда найдет. Работаешь, времени не уделяешь, время уделяешь, иди на работу. Дорогой мой, на самом деле, вы знаете, Я вам вот скажу вот что. Ребята, те, кто вот против работы, чтобы мужики меньше работали, сейчас на самом деле есть новый тренд. Он сейчас только начался, кстати, немногие про него знают у нас, потому что ну, как бы все такие тренды идут оттуда. Он называется doom-jobbing. Не doom-scrolling. Да?
1: Понятно.
0: А doom-jobbing, то есть, ну, просто, это когда люди просто заходят на сайты, где ну, объявления да, по да. работе, просто их смотрят, но не идут устраиваться работать, а просто смотрят сайты. Так вот, в этом смысле я doom-jobber. Вы сколько сайтов сегодня просмотрели?
1: Нет,
0: и вам
1: doom-scrolling.
0: Просто занимайтесь doom-jobbing-ом. Да, это прикольно, это хорошо. И всегда ваша тетенька будет довольна. Он всегда сидит на сайтах, всегда ищет, как поработать, и не работает. Все, ладно, вот пишет человек, номерок подкиньте в эфир. Подкиньте ему номерок.
1: Ну, подкину ему номерок.
0: Почему?
1: Потому что уже вот...
0: А дальше пишет, вложи нормально. Неправильно вложить.
1: Давайте.
0: Да, все, давайте повложим. Все, товарищи дорогие, я обращаю внимание нашего оператора, чтобы он там кое-что сделал. Смотри, что у нас там, видишь, вот надо...
1: Ой, там такая
0: беда,
1: вообще
0: там беда. Просто беда.
1: О, блин, бежим отсюда скорее.
0: Да, поэтому пока он не сделал, я говорю, напоминаю вам, что вы заходите и подписывайтесь на мой телеграм-канал, смотрите, кто заговорил, он называется, зачем, сами знаете. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы

0: Всем, кто на позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья, и да, здесь вы ловите мощный плюс-вайбик, танцевальную энергию и, разумеется, собираетесь всей огромной большой рекордной семьей для того, чтобы максимально мощно также ворваться на импровизированные танцполы и потанцевать в любой точке страны, нашей необъятной родины и мира всего в целом. Итак, 120 минут впереди, наши танцы, разумеется, тоже, я, по крайней мере, на это надеюсь. Если вы за рулем, то я думаю, что мы вам просто поднимем настроение и ваше стояние, может быть, в пробке или, может быть, какая-то скучная дорога местами, превратится в максимально танцевальную и развлекательную. Ну, вы не будете за рулем, конечно, танцевать, но, тем не менее, настроение поднимется точно. Итак, прямо сейчас призываю начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».
1: «Рекорд Пати».

0: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
1: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
7: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
8: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни, выбрать есть из чего, и все это сделать легко можно в мобильном приложении Рекорда. Далее про расписание у нас еще 90 минут танцев на нашей радиовечеринке Рекорд Пати, а там уже видно будет.
1: Рекорд.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
3: Телефон рекламный.

Москве в Вики Стадиум или 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Уже завтра, кстати, последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Реклама. Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа». На Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж. Удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в Альфе. Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров Аутебанк, Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

начинали сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество свежего музыкального, танцевального контента в виде записи шоу, подкастов президентов Рекорд Лаба и других героев эфира. Крем Хрусталев, вейкаперы, мои шоу, Рекорд Лаб Шоу, Рекорд Плейлист, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати. И еще много чего интересного в нашем телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. Забегайте и подписывайтесь.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власть имя данной. Я открываю Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшие 60 минут расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox. Там мы еще с вами заэфирно поболтаем, обсудим те или иные треки сегодняшнего эпизода. Прямо сейчас открываем Рекорд Клаб Шоу. Новая работа от Крайдера, трек Элвиса, который вышел 12 июня на легендарном лейбле Size Records, основанном Стив Анджело. Да, для самого Крайдера это очень символичный релиз. Название композиции отсылает к Ибице, которая уже давно стала неотъемлемой частью карьеры британского продюсера. В последние же годы Крайдер все активнее балансирует между собственным лейблом Критерия и релизами на других крупных импринтах. А появление на Size Records всегда знак особого доверия со стороны лейбла. Итак, прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу, Крайдер, Элвиса.
0: Рекорд

«Я». Точнее, даже реимидж этой композиции от Кашмира «Отио Текель». Релиз состоялся 29 мая и стал новой интерпретацией трека «Кьё Я», который изначально был выпущен в качестве официального гимна фестиваля «Санбёрн Гоа» на 2024 год на лейбле «Дарма Рекордс». Вообще, Кашмир уже давно сделал смешение современной электронной музыки с индийскими музыкальными традициями своей визитной карточкой. И именно такие работы сегодня во многом формируют его уникальный авторский стиль и, разумеется, почерк в целом. Кашмир «Отио Текель», «Кьё Я».

текста «Can We Do It All Again», который вышел 12 июня на собственном лейбле продюсера «Солодко». Для австралийца это первый полноформатный альбом за последние аж 5 лет, друзья. За это время Sony окончательно закрепился в статусе одного из самых успешных независимых артистов современной хаус-сцены. Ну а его последние релизы регулярно попадают в британские чарты и собирают сотни миллионов прослушиваний. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Sony Фанера «Feel Again». Record Club.

Dance Here Anymore вышел 12 июня на лейбле Armada Music для Тига. Это очередной релиз после недавнего возвращения и активации к студийной работе. А Пьера Перупа продолжает подтверждать статус одного из самых востребованных, что ли, продюсеров современной тек-хаус-сцены. Интересно, что оба артиста давно известны любовью к нестандартным идеям, поэтому их совместная работа выглядит абсолютно логично.

Шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Ив Ви. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

называют, делают такой нейминг для своей композиции. Короче, Old School, Abstract. Продолжаем новую работу французского продюсера, одного из самых узнаваемых представителей бейс-хаус-сцены. За последние годы артист выпустил релизы на таких лейблах, как Monster Cat, Musical Freedom и Confession, а его музыка регулярно звучит в сетах крупнейших фестивальных артистов. Релиз стоялся на лейбле Never Say Die 5 июня, и сегодня продолжает эфир Record Club Show. Ну что ж, давайте заценим и новый Old School, как бы это ни звучало, уже от Abstract. Abstract, Old School. Record Club.

конечно же, новый эпизод мы совсем скоро туда дропнем. Обязательно, как только вы увидите, что мы его положили в интернеты, смело делитесь с друзьями, делайте репосты, да, что называется, и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в соцсетях. Итак, спасибо огромное. Телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд», моя личная телега «Тимбокс». Забегайте, подписывайтесь, если вдруг еще по какой-то странной, неведомой мне причине не подписаны. Так, у нас сегодня среда, значит, в следующем часе у нас рекорд, гест-микс и мощный гостевой сет. Меня, в свою очередь, зовут «Тимбокс». Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас я подготовил крутейший хаус-микстейп от проекта Hasio.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
3: По будням с 7 до 11.
2: Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: RSBL номер FS77913023. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, super excited to be here. I'm Martin Garrix, and let's go straight into the tunes this week. Enjoy.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара в МАКС». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.